0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: дома.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну вот, пожалуйста, новость вчера облетела, что москвичка с зарплатой 800к...
4: В неделю? В день? Сколько? В месяц?
3: В месяц час? 800 тысяч рублей в месяц, почти миллион, лишилась работы.
5: Она сама лоханулась.
3: Потому что она использовала DeepSeek в своей работе. И речь идет о сотруднице московской инженерной компании, по данным СМИ, это ГК «Энергопроф». И она, мало того, что она пересылала там какие-то конфиденциальную информацию по электронной почте, но это как бы еще, да, ок. Но у нее был подключен этот DeepSeek, и через него тоже она что-то там отправляла, загружала, то есть конфиденциальную информацию, коммерческую тайну загружала в эту самую... И как она называется? GPT. Угу. Ну, можно сказать, да, в нейросеть.
6: DeepSeek надо просто объяснить людям, которые не понимают. Это не дикпик, знаешь.
3: Да, вот, конечно. А может быть, все наоборот. Может быть, она туда загружала. И тогда это все понятно, почему ее уволили.
4: Она была директором. Что же она там такое снимала за 800к?
3: Директором по продаже. Ну, все, обвинили ее в разглашении коммерческой тайны. И эта история вызвала очень широкий резонанс и заставила многих задуматься о рысках. Ну, как можно что загружать?
5: Я, пожалуй, почищу переписку в чате «Катапульт», и тебе, Сань, советую все гифки.
4: У меня там что, только мемасы.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Доктор, все в порядке?
9: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
8: Двойня?
9: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и проекте получения на acdefizvostok.ru.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
3: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
2: И квартира в орбите.
3: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
2: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Мы начинаем.
1: Утреннее шоу.

0: Доброе утро, 7 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Сегодня 3 августа. Уже август начался. Да, понедельник на календаре.
1: Всех ВДВшников с прошедшим, всех горожан тоже с прошедшим.
2: Да, все промокли, все высохли и дальше идем.
1: Всех с прошедшими дождями, да.
3: Все пока еще не высохли. Что-то сегодня вон опять бегают, тучки опять накрапывают.
2: Слушай, ну не так уже понятно, как в выходные.
0: Сегодня ночью был сильнейший просто ливень, и опять предупреждают, что в течение дня будет такой. Но температура воздуха пока плюс 17 за окном.
3: Вообще, что касается вот это вот. Плывем, как говорится, в одной лодке, ребята.
0: Да.
3: Я уже смотрел вот в субботу, когда прям самые такие проливные были, я в субботу смотрел на людей, которые вечером шли на концерт, на фестиваль. Я прям такой думаю,
2: Ведь шли.
3: Да,
2: шли, не испугало их.
3: В какой-то момент наступает вот в этот в организме уже пофигизм, что типа уже везде хлюпает, да и у всех везде все хлюпает. И я похлюпаю тоже. И вот народ вообще прямо хлюпающий такой. Единственное, конечно, я всегда людям говорю, предупреждал заранее, пожалуйста, желательно без машин своих. Ну, потому что, это тяжело. Но когда там 60-70 тысяч человек собирается на машинах, ни одной парковки в городе не хватит. А люди самонадеянно прям стояли в торговый центр.
0: А вдруг
3: центр
0: мне повезет? Вот это.
1: Предупреждали же, что будут перекрытия, что надо там у Меги оставлять, у Радуги. Ну, там, видимо, тоже мест не хватило.
3: Ты что, там в первые 2 часа все закончилось? Поэтому, на будущее, когда идете на большие городские мероприятия, желательно вообще колеса оставлять дома где-нибудь. В тихом, спокойном месте. Мы начинаем новый день, ребята. Впереди у нас 4 часа удовольствия. Катапульта будет тут до 11. Всем здрасте.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Не стыдно?
11: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
12: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
13: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
12: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
13: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
14: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
15: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
17: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
18: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
19: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
8: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
15: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
2: В «Монетке» вкусно и выгодно. Лотте Дрим Пай Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
11: Отправляемся в морской круиз.
9: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
9: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру.
5: 0+.
6: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта.
14: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Спонсор афиши ООО «СКК» – семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: У меня дел навалом. Это вам делать нечего.
2: Это я.
1: С ТикТока не вылазите, ни с лайков.
0: Доброе утро. 7:14 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Думали, праздники закончились? Нет, у нас большой праздник впереди. День строителя. В Екатеринбурге будет отмечаться на плотинке. Это уже будет такой для всех большой-большой праздник, для всего города, потому что город-то строится. Вот, будет выступать Ума Турман, будет большая площадка, где можно строительную технику будет посмотреть, а вообще большая-большая тусовка. Мы очень надеемся, что все вылилось, и погода действительно будет хорошая уже 8
3: числа. Но строителям
0: числа
3: больше везет с погодой, чем
0: вот,
3: дню города.
0: Кстати, да. И если вы не хотите оставаться в Екатеринбурге, вы можете, кстати, в Березовске сгонять. Там будет День строителя, и хедлайнером будет Беовульф.
3: Да.
0: Да, вот она классная, конечно.
3: Энергичная дама, да, песни у нее прям...
0: Прокачивает очень хорошо, тоже, конечно же, вход будет свободный. Ну и концерты, которые можно будет посетить в летнем театре парка Маяковского на этой неделе, это 5 августа официальное трибьют-шоу Николая Носкова, симфонический оркестр, 19:30 начало, и 8 августа Сергей Пенкин, вот прямо юбилейный концерт.
3: Самый Олаф.
0: Да, литература, это летний театр. Будет, пожалуйста, под открытым небом в эту субботу.
3: Ох. Слушайте, у меня в выходные лента разделилась на две части. Ну, первое, само собой, выкладывали с Дня города, с энергией РМК, всякие рилсы, фоточки, отчеты. А вторая часть из Москвы. Ходили на концерт Димы Билана, и все просто плюются из-за того, что взяли за огромные деньги на фан-зону билеты, чтобы увидеть Билана вблизи, а он выстроил огромнейшую сцену, буквально метров, наверное, 10-15, и просто люди в стену смотрели весь концерт.
4: Его там не видно было, да, наверху, то есть снизу с фан-зоны вообще ничего не разглядеть. В общем, там уже сейчас бомбит вот этот хэштег «Билан, извините».
0: Да, интересно.
4: Я еще под дождем-то ничего, все концерты посмотрел, знаешь.
5: Утреннее шоу на «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От «Керамира» я в экстазе. Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
8: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
7: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
10: Реклама.
11: Айвазовский? Подлинник?
12: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
11: Шедеврально.
12: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
13: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
14: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
15: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования.

0: Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду ПИЛОТ скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб Чудной. Акция до 31 августа 2026 года.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лим-Попо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1800. 907.
6: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:24 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера и... Ну и Санек на посту находится. Давай, рассказывай, как там.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, как я говорю, периодически то капает, то не капает. Что касается движения, народ проснулся пораньше в некоторых участках. Затруднения в районе Шевской фронтовых бригад нарастают. Затруднения также в районе Бакинских комиссаров Победы, также Кировградской. Затруднения в движении на широкой речке по Суходольской.

0: еще до тенистой, короче. Также есть осложнения небольшие в районе Куйбышева 8 марта, Московской Горки, Московской Ленина. Народу добавляется быстро достаточно на Старом Сибирском тракте перед Калиной со стороны переезда. Также вот сейчас подрастает трафик в направлении Норильская опять по проезжей со стороны Березы. ЕКАТ тоже потихоньку наполняется, поэтому заранее выезжайте. Конечно, соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка» и ее спонсор ИП Родионов Артем Юрьевич, автотехцентр Prime Service, сайт prime196.ru. Принимаем ваши звонки по номеру 237-104. Вы можете попасть в эфир, задать вопрос, мнение озвучить, какую-то тему актуальную для автомобилистов задеть. Пожалуйста, набирайте наш номер прямо сейчас, с удовольствием с вами поговорим. Ну и, конечно, просьба большая, сейчас вроде как бы осадки поумереннее будут, но лужи еще на дорогах остались. Большая просьба к автомобилистам. Не прогоняйте мимо луж с такой скоростью, чтобы обливать вообще все пространство вокруг. Во-первых, можно не по колее ехать, а по верхней ее части. Там воды меньше намного. Во-вторых, думайте о том, что там наружу улица и люди обычные стоят. Многие с детьми, кто-то еще на работу спешит, чистый, опрятный. До того момента, пока вы проедете по луже. Потому что я наблюдал и в выходные, когда дождь лил, и сейчас утром, потому что гонят люди, страшно опять мимо луж проезжая, это, видимо, какое-то, я не знаю, может быть, там, детское ощущение вот этой водной феерии у вас создает, но если мне память не изменяет, за это еще и штраф может быть, поэтому, пожалуйста, берегите тех, кто тоже пешком передвигается и рядышком стоит со светофором. 237-104 это наш номер телефона, пожалуйста, набирайте его. Если есть автомобильные вопросы, мы с удовольствием с вами поговорим. Оставайтесь на связи, делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения и вас не отвлекал. Еще по результатам выходных дней потом порасскажу, а сейчас поговорим с нашим слушателем. Алло.
3: Александр, приветствую.
2: Да, доброе утро.
3: Ну, в первую очередь, хотелось бы порадоваться за наших соседей, пельмяков, было недавно у них. У них отсутствуют самокаты в формате кикшеринга, и людям в любой зоне города, будь то парки, либо другие общественные пространства, находиться сильно комфортнее и безопаснее. Не надо постоянно держать себя в напряжении и думать, как бы тебя никто не сбил.
2: Вот. А личного транспорта самокатов у них тоже нет, да?
3: Не, он есть, но мало, не ощущается в таком большом количестве.
2: А доставки? Доставщики?
3: Доставки есть у них на велосипедах, они ездят на электрических, но у них как-то это в правило, видимо, введено, не знаю, может быть, сервисы сами об этом задумались, и у них они ездят по дорогам. То есть,
2: ну, не по тротуарам.
3: Да, не так много, но по тротуарам я их, по крайней мере, не видел в таком большом количестве. Есть, но мало, и ты их по факту даже не замечаешь. Вот. А второе, хотел бы поделиться обратной связью по автомобилю Хончи. Взял себе полгода назад, через три полгода поездил. Вопросов, в принципе, нет никаких. Первое ТО у них в базе идет, так сказать, в подарок при покупке. Вопрос по автомобилю нет.
2: Ясненько.
3: Двухлитровый, 243 лошади. Динамика радует. Автомобилем, в принципе, доволен.
2: Понятно. Спасибо тебе большое, что поделился. Да, и благодарю за высказывание. Вообще, честно говоря, вот эти индивидуальные электрические транспортные средства многих сейчас замечаю, да, кикшерингом сейчас очень много по-прежнему пользуются подростки. Гоняют по двое, по трое. Ездят люди, которым не мешало бы пешком прогуляться. Едут, пузики трясут свои. Значит, но больше всего меня до сих пор добивают доставщики. Ребята, заканчивайте ездить на вот этих электрических моторагах по пешеходным тротуарным зонам. Вы едете на тяжелом уже мопеде. Это не велосипед уже даже электрический, это просто моторага, просто на электрической тяге. Кто на связи у нас? Алло.
4: Александр, доброе утро.
2: Доброе.
4: А вот вопросики были как-то, девушка звонила по пикапам. Вот вопрос такой.
2: Пуэр был конкретно, пикапом. Вопрос по пуэру, ну.
4: Ну да, то есть у меня Т9. Вот, двигаюсь, живу в пригороде, двигаюсь, ну это так, для статистики. Двигаюсь и по городу, и по трассе. В принципе, как бы все устраивает. Взял в ноябре прошлого года. Пока все отлично.
2: Сколько накатал, если не секрет?
4: Уже 40.
2: Ага, нормально, да. Неплохо за год-то.
4: Вот, и как бы и по городу вполне маневренный, как бы, ну, по крайней мере, для меня, может быть, для кого-то он и будет намного сложнее, как бы, в силу его габаритов.
2: Но он интереснее рулится, чем Т8, знаешь, как бы, это уже другая машина.
4: Поэтому, как бы, ну, для девушки, у меня жена также на нем иногда время от времени двигается, мне тоже нравится.
2: Ну, хорошо, спасибо тебе большое за статистику, и мы ее учтем обязательно. Тут же, видишь, с этими машинами, особенно китайского производства, опять же, две позиции. Первая, это вот как у тебя, все счастливы, все довольны. И вторая, как вот мне ребята, которые закупили там несколько штук, тоже статистику дают, из 12 6 сломалось. Понимаешь? Ну и вот как быть с ней? 50 на 50, значит.
4: Ну, здесь как бы рынок, и производитель тоже, везде брак есть.
2: Угу. Ну, не половина, кстати. Ну, ладно, спасибо тебе большое за статистику. Удачного дня. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора. Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
5: Реклама. Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
7: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
8: Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
9: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тики Валла». Новое имя красок «Тикурила» в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. «Тики Валла». Ваш дом достоин совершенства.
10: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
11: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
13: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новый-детейл.ру.
14: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности гипермаркета Дом Лента.
15: Как сэкономить на покупке авто?
16: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
17: Акция до 31 августа 2026 года.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
19: Катапульта.
20: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7 часов и 43 минуты в Екатеринбурге.
3: Внимание, друзья, есть возможность дозвониться уже, кто смотрит. Звони 237-104, ждем участников игры самой ранней.
2: Спонсор нашего конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» П. Климович Игорь Сергеевич. И кто это был на связи? Алло, привет.
4: Доброе утро.
3: Привет, как зовут тебя?
4: Меня зовут Сергей.
3: Сергей, носишь ли ты костюмчики по праздникам или по долгу службы?
4: Вот не ношу, но очень хотелось бы.
3: Ой, молодец.
5: Попробовать как-то. Выглядит.
3: Мы сейчас немножечко о рекордах поговорим. Мы тебе вопрос, 3 варианта ответа. Если выберешь правильный, у тебя будет хорошее подспорье для того, чтобы приодеться. Итак, попал в книгу рекордов однажды Бодевейн Доминикус. В деловом костюме, рубашке, галстуке и туфлях он 3 часа 21 минуту сделал что?
2: Он пробежал лондонский марафон, прыгнул на параплане с Бурдж-Халифы или поднялся на Эйфелеву башню?
5: Все это в деловом костюме.
3: Да, 3 часа 21 минуту.
5: Выбирай действие, что он мог сделать.
3: В туфлях еще, туфлях.
5: Угу. Тухли.
4: Наверное, пробежал марафон.
3: Да, действительно, он бежал лондонский марафон. Молодец.
5: Ну, молодец и ты. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены». Поздравляем.
3: Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. Давай, 3, 4.
4: Катапульта!
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefizgentlemen.ru.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7 часов и 51 минута.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Движение по мосту на Куйбышево открыли на 2 недели раньше. С 1 августа автомобили, трамваи и даже пешеходы могут передвигаться по участку от 8 марта до Горького. Ура-ура.
0: О, спасибо, это хорошо.
2: Да, строительство под мостом, там, напомню, пешеходные тоннели строят, оно продолжается и завершить работы планируют только к ноябрю. То есть под мостом еще не скоро прогуляемся, но сам факт, что участок открыли, это уже хорошо.
0: Да, и в центре города закрыли Первомайскую, вот как мы и говорили, от Толмачева до Карла Либнихта. Все, она закрыта.
2: Да, да, до конца августа, если не путаю, как раз проезжал там на неделе, там просто масштабная стройка, там на самом деле строят какой-то ЖК, название не знаю, но вот имейте в виду, что там перекрыто. А татарский Диснейленд появится в России и назовут его Туганленд. Концепцию парка построят вокруг национального героя Туган Батыра, образ которого создали на основе сказок и историй. А создатели Туганленда верят, что его будут посещать гости со всего мира. Ну и, само собой, в Татарстане. Спасибо. Он появится рядом с Казанью.
0: Хорошо.
2: Ждем.
0: Какие-то
2: ждем
0: свои горки будут.
2: Аттракционы, типа, да, горки в форме чак-чака.
1: Либо горки с чак-чаком.
2: Это тоже было бы интересно.
1: Даешь и шпачмак.
2: В Нью-Джерси полицейский переоделся в костюм куста, чтобы ловить нарушителей на дорогах. 6 часов он проводил рейд, все это время стоял около дерева в костюме куста, типа такая маскировка, и выписывал протоколы, ну, штрафы водителям, которые не соблюдают правила, парковку, превышают скорость, сидят за телефоном, и вот за 6 часов выписал 75 протоколов. Планирует и дальше продолжать данные рейды и предлагает перенять коллегам со всего мира вот такую практику в форме куста.
0: У меня нет комментариев на эту тему.
1: Я тоже,
2: кстати,
1: не понимаю.
2: Ой, такой мед тут был на Большакова 8 марта. У меня на днях, на неделе стоял патруль и ловил самокатчиков, подростков. Я вот пока там стоял на светофоре, буквально минуты полторы, 5 человек поймали на самокатах и оштрафовали.
0: Тут маловато поймали.
2: Ну, видимо, это не час пик еще был. Mm-hmm. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
4: Мне все надоело.
5: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЭЗ Талан Регион 54».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Ивделе сегодня будет плюс 23, переменная облачность. В Каменске 23, дождь. А в Североуральске 20-22, тоже с дождем.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно и в течение дня дождливо. Температура воздуха плюс 19-21.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
9: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
12: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67». Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Без 1:08 в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8 часов и 2 минуты в Екатеринбурге. Понедельник, 3 августа на календаре. Дождь идет, влажность плюс 17. Подожди,
1: пошел дождь?
2: Нет, не пошел идет. Дождь. Ты что?
0: Не идет, а что за шум?
1: Это
0: что
1: шум просто звуки? На улице.
3: Это у тебя кукуха свистит.
1: Ну, конечно, дождь сегодня будет.
2: Мне кажется, тут вообще, знаешь, вот после этих дней дождь идет, шел, и такое ощущение, как будто ты ложишься и все равно под дождем лежишь.
1: Постоянно что-то мокренькое чувствуешь.
2: В эфире утреннее шоу «Катапульта», с вами Мороз Стрела, Новочи Королев. Всем доброго утра. Надеюсь, сегодня просыхать будем все-таки. Может, даже посохнуть. В общем, в эту пятницу уже 7 августа с 7 до 11 утра «Катапульта» будет работать в официальном дилерском центре «Lucky Motors Tank» на Металлургов 65А. Поэтому мы вас всех приглашаем, ребята. Тенки мы еще вот так вот, как говорится, не юзали, не трогали, не катали, не
1: щупали. А я сегодня каталась в такси.
2: Молодец, да. Ну вот мы потрогаем, пощупаем, всех ждем. И в офлайн, и онлайн у нас видеотрансляция на сайте и в группе пилоты ВКонтакте будет идти.
0: Партнер проекта ЗАО «Lucky Motors», так что в пятницу всех ждем.
2: Вон Линка, наверное, с утра ехала, как собака высовывала в окно голову, наверное. А тут работа мечты существует. Вот для тех, кто любит животных. Жительница Британии работает водителем автобуса для собак.
0: Я видела эти фотки.
2: Да, это кайф вообще. У них там отдельные места. Значит, она забирает питомцев из дома, везет их на прогулку в парк. Там до 15 животных влезает. У каждого животного свое место. Мисочка с водой и без еды, правда? Собаки уже выучили маршрут. Начинают радостно лаять, когда подъезжают к любимому парку на прогулку. Собаки разных пород, друг с другом не лаются, не кусаются, едут очень мирненько. Так.
0: Но она как няня для собак. То есть есть же люди, которые выгуливают, например, твою собаку, за деньги приходят. Здесь она собирает просто сразу несколько собак, везет их в парк.
3: Чтоб я так жил, как та самая собака. Но там непривычный автобус, он похож на вот этот школьный автобус.
0: Да,
3: у каждой собаки там типа своего загончика маленького.
2: Ну, прикольно сделано, мне кажется, вот образец для того, чтобы люди посмотрели. Сейчас вот люди садятся в старый трамвай. Вы посмотрите вот это вот видео и фоточки вообще собачьего общественного транспорта.
3: Нишевые перевозки это называем.
2: Да. Жду, когда ниши такие у нас появятся. Я не против и в загончике посидеть в нормальных условиях. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра под названием «Что было раньше?». Женщин в эту игру мы ждем особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
4: Реклама.
5: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Искали красивый и надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
11: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
12: О, и

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
0: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
3: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр классический Брест-Литовск. 399 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 31 августа 2026 года.
7: На улицу пойдешь? Под дождь попадешь? Дома просидишь? Лето потеряешь.
8: Эх, прям как у нас.
7: А дальше?
9: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
10: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
11: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
12: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
13: Катапульта.
14: Бабах! Милые дамы, жду вашего звонка 237-104 прямо сейчас. Звоните.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8 часов 11 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс, который называется «Что было раньше?» Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Василий, пенсионер. Здравствуй.
4: Вася, привет. Привет.
2: Вася. Вот.
3: Ну, да что-то, видать, не знаю, пенсии придавило что-то. Но он молодой пенсионер, поэтому, ну, наверное, появились быстро дела. Быстренько дозваниваемся, мужчины, 237-104, мы ждем вашего звонка.
2: А мы со вторым человеком...
3: Ну, у нас на связи Эльвира, она тоже домом занимается, домохозяйка. Эльвир, привет.
5: Привет, привет всем.
2: Мы сейчас, Эльвир, тебе будем принимать мужчину. Поэтому
3: будем знакомиться.
2: Да.
3: Да, ты расскажи, пожалуйста, какие у тебя сегодня планы на день?
5: Плата на день заниматься домом и хозяйством, в теплице пойти прибраться.
3: Теплице пойти прибраться?
4: Прибраться, кто там намусорил?
2: Ну,
4: кто там устроил?
2: Там же все равно надо порядок
3: наводить. Кто-то звонился к нам, алло.
2: Сорвался.
3: А что сегодня у мужчин с пальцами происходит? Это выходные бурные
2: были? Алло, есть звонок.
3: Доброе утро.
6: Доброе утро, здравствуйте.
2: Тебя как зовут?
6: Меня Константин зовут.
2: Костя. То есть Костя и Эльвира. А Костя, ты кем работаешь?
6: А я занимаюсь продажами электрики, электрооборудования и прочего.
4: Хорошо. Давайте будем играть.
3: Да. Значит, Костя и Эльвира, для вас мы приготовили три факта. Вам нужно будет ответить, что из этого было раньше. И тот, кто даст три правильных ответа, тот получит приз. В общем, сейчас я открою у себя.
2: Давай. Ну, давай, хочешь я начну.
3: Не, начну игру.
2: Ну, давай.
3: Итак, что появилось раньше, букварь или микроскоп?
6: Букварь.
3: Ты считаешь, что букварь. А как считает Эльвира?
5: Микроскоп.
3: Теперь дальше.
4: Что изобрели раньше, школьный пенал или электрогитару?
6: Школьный пенал.
3: А ты как считаешь, Эльвира?
5: Гитара.
3: Ну и заключительное.
2: А вот какой город основали раньше, Нижний Новгород или Рязань?
3: Эльвир, ты как считаешь?
5: Рязань.
3: А ты как считаешь? Кость.
6: Рязань.
2: Тоже за Рязань.
3: Теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов. Значит, букварь или микроскоп? Угу. Букварь появился в начале 17 века, а микроскоп в конце 16-го.
4: Прямо он...
3: Разница в 28 лет между
4: интересно,
3: ними.
4: Интересно, как он выглядел, этот микроскоп.
3: Ну и... Видать, без букваря не разберешься.
7: Был больше тебя, Алина, да.
4: Школьный пенал? Как бы куда-нибудь все равно складывали там с принадлежности карандаши, ручки. Но вот прямо в виде пенала изобрели в 1946 году. А электрогитара понадобилась людям еще в 31-м.
3: Ну поэтому... что, сейчас будет решающий для Эльвиры момент.
2: Да. Нижний Новгород основан в 1221 году, а вот Рязань в 1095-м.
3: На два века почти раньше.
2: Да, Эльвира.
3: Поздравляем. Молодец. Ты победила. Оставайся на связи, расскажу, как призы забрать. Кость, не расстраивайся, с тебя только громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
6: Катапульта!
8: На радиопилот.
9: Информация на правах рекламы.
10: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
11: Эх, прям как у нас.
10: А дальше?
12: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
13: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
14: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» — официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 2530053. ООО «Автовек».
1: Давай мясо! Давай мясо!
2: Лина. Это я.
3: Доброе утро, 8 часов 17 минут в Екатеринбурге. С вами «Катапульта», наше любимое занятие – считать чужие деньги. Тут подсчитали, что тренд на чистоту жилья в нашей стране помог заработать компаниям, клининговым, все, что с ними связано, больше 20 миллиардов рублей. Потому что россияне стали чаще покупать средства для уборки, и это стало частью нового лайфстайла. И в соцсетях набирают популярность ролики, где женщины много времени уделяют чистоте дома, покупают специальные средства, делают на них обзоры. И теперь уже, благодаря вот таким блогерам, ритуал уборки воспринимается не только вот бытовуха, вот сейчас надо надрать, а способ снизить стресс. То есть ты делаешь уборку, делаешь свой дом красивым и снижаешь стресс. А это как-то прям терапия. Отсюда и рост потребительского спроса. Вот, пожалуйста. Но некоторые даже новые средства какие-то узнают, что можно делать вот так вот, лайфхаки. Там еще
4: меня
3: что-то.
4: Мама так тоже убеждала в детстве. Говорила, что уборка — это лучшая трудотерапия. После нее все болезни проходят.
3: Единственное, что я помню, это вот будешь плохо мыть пол, будет муж алкоголик.
5: Нет, в смысле влажно мыть пол.
3: Ну как влажно?
0: Вообще плохо,
3: вот
0: да.
3: Просто когда у тебя есть эти трико драные, которыми ты моешь, ну раньше вот не было никаких нормальных тряпок, салфеток.
5: Мне кажется, все зависит не от антуража.
3: Да, а из чего,
5: если попа красивая, то она и в дырявых трико, знаете ли, будет всегда хороша во время уборки.
0: Она моет дырявые. Трико,
3: раньше мыли
0: них.
3: Вот это шваброй, и на нее вот эту трикошку.
5: Да
3: вот
5: какая это... разница, да чем какая она разница? Моет? Если попа зачет, то там уже пофиг. Хоть рваными трико, хоть без трико, хоть вообще как угодно.
0: Да она вообще
5: угодно.
0: Может не убираться.
5: Да, конечно.
3: А если еще намахнуть, так вообще хорошо. Я
5: да
3: вот...
5: что ж ты опять за одно и то же-то, а?
3: Так, а все про одно и то же.
0: Ты
3: потому
0: про попу,
3: что тут уже наркологи бьют тревогу и говорят, что... Ну, они уже...

0: Где они, да? Заканчиваются, нужно успеть взять от них все. В результате не только по выходным, но и в будни все это вот так вот выливается.
1: Они типа бьют тревогу, что так быть не должно, или что, наоборот,
0: нет, они
1: рекомендуют,
0: просто,
1: что
0: это,
1: надо...
0: Это никакие рекомендации, это просто статистика, имейте в виду, это никак не
2: страшно.
1: Милая, у меня дедлайны, я не могу.
2: Дедлайн лета вообще.
0: А как же бабье лето впереди, сентябрь?
3: Но на бабье лето мы не вы... Таких баб мы не вывезем.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.
5: Информация на правах рекламы.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама.
3: Доктор, все в порядке?
4: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
3: Двойня?
1: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проверки получения на acdefisvostok.ru.
5: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это неудача. Это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на motivtelecom.ru.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
8: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу 0+».
9: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
10: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
11: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
10: Лос-Маркет.
9: Гарантия не на словах, а на деле.
1: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
12: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вейл. На Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:29 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литра И. Санек, на посту. Давай расскажи, как там?
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Вот сейчас нам написали по поводу того, что жесть опять творится на ИКАДе в районе моста Северки и Новомосковского тракта из-за того, что там развязки, часть вообще полупропала, асфальт там как будто подзорвался, и часть сняли, в общем, такая жесткочушка на самом деле. В направлении города, кстати, перед развязкой по Новомосковскому тракту тоже есть проблемы. С затруднениями в движении сейчас участок Шевской в направлении кладбища из-за ДТП, первый километр Космонавтов, съезд в сторону вокзала тоже занят, затруднено движение на Вторчике, проблемы со стороны Селькоровской у нас при заезде в город. Если ехать с Полевского, затруднение в движении на Амундсена на объездной. Проснулся достаточно рано участок Репина в районе Радуги. И затруднение на Щербакова в направлении Самолетной. Такие пробки, как Старый Сибирский тракт под Калиной, а также проезжие в направлении Норильской, все еще остаются. Будьте, пожалуйста, внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182 литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Prime Service». Сайт prime196.ru. Принимаем ваши звонки. Напомню, наш номер телефона 237-104. Вы можете дозвониться в прямой эфир. Мы говорим об автомобилях. Вот сорвался человек. Оставайтесь на связи и, конечно, делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения. Мы обсуждаем и конкретные машины, автомобильные вопросы, поэтому, если вы дозваниваетесь, иногда лучше просто остановиться, с нами поговорить, потом продолжить движение. Пожалуйста, ждем вашего звонка. Набирайте наш номер 237-104. Кто это сделал уже? Алло.
2: Привет.
1: Да, доброе утро.
2: Слушай, вопрос такой. Солярис хэтчбэк, Рио хэтчбэк, Мазда тройка, ну, наверное, Сид сюда еще застучит. Все на автоматах для жены.
1: Моторы на Маздах какие? 1.6?
2: Все было... Ну, полторашка там, мне, по-моему, если 18.
1: Ну, честно, я бы, если хорошо проверить, я бы оставил сит, объясню почему. Во-первых, неплохая остаточная стоимость и более-менее такой посвежее вариант можно посмотреть, в отличие от трешки. Конечно, по управлению, комфорту и опционалу он интереснее, чем Солярис и Рио, но будет чуть старше. Но с точки зрения вот именно управления он мне нравился больше. Да, трешка тоже неплохой вариант, тоже достаточно ценный на рынке вторичном, но от полторашки я был не сильно в восторге, честно тебе скажу. Ну и опционально там, чтобы вот эти пакет зимних опций получить, включая подогрев рулей там и прочие радости, от которых девчонки реально кайфуют, наверное, будет сложновато. То есть и там есть просто те опции у корейцев, которые, ну, в этом классе в базе есть не у всех.
2: Что скажешь вот по Сиду, ну, допустим, у товарища там была проблема на 40, что ли, тысяч.
1: Катализатор?
2: На новой машине. Да, мотор, до свидания.
1: Да надо просто проверить, чекать его. Если пробег уже большой, и вы сейчас проверили внутри цилиндры и катализатор, это все пока не вызывает вопросов, просто чекать каждое ТО. ТО при больших пробегах каждый сезон. Угу. Ну, я не думаю, что у тебя жена там накатает 45-50 тысяч в год. Ну, вряд ли.
2: Десятку.
1: Ну вот, поэтому я и говорю, что спокойненько чекаешь раз в годик себе и смотришь. Заправлять на нормальных заправках, смотреть внимательно за катализатором. Я каждое ТО просил мне снимать и внутри цилиндров делать эндоскопом съемки и в катализатор залезать.
2: Ну, понял. Ладно, спасибо, хорошо.
1: Тебе спасибо, супруги, привет. Следующий звонок принимаем. 237-104, у нас прямой эфир. Звоните прямо сейчас. Алло. Доброе утро. Алло.
3: Алло.
1: Да, привет, слушаю тебя.
3: Да, Александр, привет. Слушай, такой вопрос. Хотел посоветоваться. Лобовое стекло пленкой ПВХ стоит затеять? Ну, не ПВХ или какой-нибудь.
1: Ну, пленкой самовосстанавливающейся, да, но с учетом того, что, скорее всего, раз в год ты будешь эту пленку сдирать и менять. Эта тема рабочая, она защищает лобовое стекло в условиях современных ремонтов. Даже у меня на новой машине стекло выщелкнуло. Камень
3: так
1: просто.
3: Вот у меня тоже новая машина, еще года нет, стекло прилетело, трещина, благо каска есть.
1: Ну да, да, по каске я тоже поменяю, но если это азиатский автопром, меняется долго, нудно, и, к сожалению, вот там на 2-3 месяца процесс затянулся. Но что касается вот пленки, сразу скажу, да, тема в защите рабочая, но менять надо, потому что она просто тупо дворниками стирается.
3: Ну, то есть, короче, 2-3 года и смысла нет уже.
1: Какой 2-3 года? Год?
3: Не, я имею в виду, если каждый год менять, через 3 года... Если
1: ну, меняется, слушай, оно не так дорого, как бы стоит, но по факту за 2-3 года, да, это просто бывает, знаешь как, вот человек меняет лобовое стекло, у него через месяц снова, и через месяц снова, я же не знаю, сколько раз ты на трассе появляешься, как часто камни будут лететь, шипы от кого-то прилетят или еще чего-нибудь, но скажу так, в защите есть смысл. Тогда, когда ты не хочешь геморроиться за переустановку стекла. Но и тоже, это не 200% защиты. Есть камни, которые не остановить.
3: Сам сделал себе, да, получается?
1: Нет, сейчас ничего не сделал, жду стекла.
3: Вот у меня просто такая же ситуация. Трещина на лобовом, жду стекла и думаю, как поставлю, сделать или нет.
1: Ну, я бы сделал, честно, я тоже буду делать.
3: К этому же склоняюсь.
1: Но раз в год, еще раз повторюсь, затирается достаточно быстро. Поэтому...
3: Я понял, да, дворников.
1: Ну, вариантов нет никаких, менять придется раз в год примерно. Спасибо тебе большое за звонок. Да, следующий у нас будет заключительным. 237-104, у нас прямой эфир. Прямо сейчас звоните. Алло, доброе утро.
4: Саш, доброе утро.
1: Да, привет.
4: Так, рубрика у тебя была по поводу цены на бензин.
1: Ну, это у нас в техосмотре мы разбирались, сколько для вас пограничная цена, ага.
4: Да, тут просто проезжал мимо частной заправочки, 126 рублей, до соточки как бы.
1: Ну, слушай, заправляются люди, я видел, да, вынужденно, потому что не хотят там тратить время, еще что-то. Есть люди, для которых и 200, и 300 рублей не предел. В некоторых регионах нашей страны я слышал цены и по 500 рублей за литр есть. Ну, что делать? Такова ситуация. Если вот я, допустим, просто под себя подобрал определенный график заправок в то время, когда там народу мало, заезжаю просто в не самые такие топовые часы, заправляюсь, да, 5-7 минут я потратил. Раньше 1,5-2 минуты, а сейчас 5-7, ну ничего.
4: Да, понял. Спасибо, Саш, доброго.
1: Спасибо и тебе доброго дня. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора.
5: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
6: Да не проблема, есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург, 40 лет, Комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
7: Реклама.
8: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
9: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
8: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
11: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
12: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
13: Как сэкономить на покупке авто?
14: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
15: Акции до 31 августа 2026 года.

0: третий этаж. Всем тут круто. 0+.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали, скажи адрес.
1: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
0: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Лента.
4: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
5: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро, 8:51 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью», Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. 12-летний спортсмен установил рекорд России на фестивале энергии РМК в эти выходные.
1: Что
2: воспитанник
1: сделал?
2: Академии Степан Пелевин выполнил 230 толчков при гире весом 20 килограмм за 30 минут. Поднял в общей сложности 4,5 тонны, и к достижению парень шел почти 10 месяцев под руководством тренера. Красавчик, я даже 20 раз не могу поднять.
0: 12.
1: Ну, молодец.
2: 12 лет, да, 230
1: толчков. Да, да, да. Они недалеко от меня упражнялись, я видел.
2: Сам контролировал, чтобы без жульничества.
1: Ну, там далековато было, все-таки видно так не детально, но я видел, что там такая движуха прямо, и парень рекорд устанавливает. Молодец.
2: Молодец, да. А ночные клубы в Москве массово закрываются из-за зумеров. За последний год число клубов сократилось почти на 15%. Молодежь все чаще отказывается от ночных тусовок, отдавая предпочтение кофейням, книжным пространствам, коворкингам, бильярдным.
0: Шахматные клубы.
2: Да-да-да. Прям в шахматы они там играют. А бильярды, вот я ни разу не видел, чтобы зумеры играли в бильярд, честно.
0: Миллениалы не ходят, да?
3: Да они
2: вообще
3: уже,
2: никто
3: конечно.
2: Не ходит.
0: Они уже спать хотят в это время.
1: Чего вы сразу списываете? Да далеко не все так.
3: Прям в ночные клубы, прямо вот в клуб.
0: Прям ночью.
1: А,
0: прям
1: хотя я... а что вы когда вот ночью-то не тусить? По-моему, вообще классная идея.
2: Да. Хотя я вот каждое утро примерно в 6:20-6:30 еду через улицу Белинского, мимо Антея, Высоцкого, я смотрю, подростки постоянно прутся из клуба. Веселые, веселые.
1: Слушай, но, наверное, все-таки не подростки. Чего уж,
2: ну, подростки, я имею в виду 18-20 лет.
1: Да, да, не подростки, Серега. Ты когда-то был таким подростком и ходил такой, я все, можно мне? Я вот женюсь скоро.
2: Девушку оштрафовали за то, что она слишком громко кричала, защищаясь от домогательств. Все произошло в Узбекистане. Там на 18-летнюю даму на улице напал мужчина, начал приставать. Чтобы отпугнуть его, она начала громко кричать и звать на помощь. Метод сработал, злоумышленник сбежал, в итоге его арестовали, нашли на 5 суток. Посадили, а пострадавшие выписали штраф в размере 8 000 рублей за нарушение общественного спокойствия. И оспорить штраф не получается.
3: Кошмар какой-то, да.
2: Ну, да, да.
3: Девчонка
2: да.
3: спаслась, можно сказать,
2: да,
3: из-за того, что
2: еще...
3: кричала.
2: Еще же виноватой осталась. Ну, такое себе. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
5: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
4: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: Посмотри, какое лето. Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Ника Моторс», Субару Центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Ивделе сегодня будет плюс 23, переменная облачность, в Каменске 23, дождь, а в Североуральске 20-22, тоже с дождем.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно и в течение дня дождливо. Температура воздуха плюс 19-21.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
5: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
5: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
5: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Thank you.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:03 в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 3 августа на календаре. Плюс 18 градусов за окном.
1: Да, ну сегодня будет более-менее тепло. Да. Не расстраивайтесь, если это небо что-нибудь покапает.
2: Думаю, Дракуле бы у нас понравилось. Солнца почти нету. Все выходные.
1: Последние дни, да. Ну, вчера, кстати, очень прикольно было с
3: прояснениями. Где? В каком месте? Вчера, какое в точное время?
1: Да, вчера стояли, смотрели дрифты прям местами, знаешь, прям солнце. Немножко радуги, машины скользят. Красота. В эфире утреннее шоу «Катапульта». С вами Мороз, Стрела, Новыч, Королев. Те, у кого есть домашние животные, знаете, вы типа будете жить дольше.
2: Да. Это животные проспонсировали новость.
1: Это, короче, типа прошли исследования, изучили среднюю продолжительность и так далее. И домашние животные принято считать, вот сейчас по статистике, что продлевают жизнь в среднем от 6 до 10 лет. Ветеринары также вместе со статистами высказали, что как бы это благотворное влияние на нервную систему человека. Не всегда!
3: Это какое животное?
1: Не всегда, вообще совсем не всегда. Значит, питомцы снижают стресс. Да-да-да. Делают хозяев более активными, улучшают менталку. Ну, тут про активность-то да. Тут лежал-лежал, и тут надо убрать или погулять сходить, или еще что-нибудь. К примеру, там, урчание кошек эффективно расслабляет. Не все кошки приходят поурчать. Я вам открою тайну, далеко не все.
2: Многих начинает еще и тошнить.
1: Да. И не все из них вообще любят вот этот контакт с человеком, когда человеку захочется.
3: Да, они приходят только когда сами хотят.
1: Тебе как бы надо приласкать, вроде хочется взять, а оно тебя как цап.
3: Тебе еще перед ним унижаться.
1: Да. Главное условие для максимальной пользы – это регулярные игры, прогулки, общение с питомцами.
2: Такое чувство, что не он твой питомец, а ты его раб.
1: Да, вчера и позавчера, когда лились дожди, прям вечером я прямо видел счастливое лицо ребенка, который шел гулять под дождем с собакой, которая тоже была с несчастливой мордой. Им так было приятно общаться и гулять вместе в этот период. Прям вообще.
3: Я тоже и дольше буду.
1: Да, не говори.
2: Я вчера наблюдал картину, девушка вывела корги погулять, и дошли они до перекрестка, вот как раз Большакова, 8 марта. Там лужа огромнейшая, не перейти. Они минуту постояли, пошли обратно домой.
1: Ну, конечно, что там корги? Там человек-то не перейдет.
2: Ну да.
1: Ребята, ну, вообще, все относительно. Конечно, домашние животные – это хорошо, питомцы – это здорово. Но говорить о том, что это прям такое счастье, я вам не буду. Врать не стану.
3: Не, ну для кого-то, для одиноких, может быть, это и счастье. Знаешь, заводят себе питомца, чтобы...
1: Желательно размером с человеком. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра, это может знать каждый. 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись!
5: Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
10: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
11: Не стыдно?
12: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
13: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
14: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
15: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
16: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
11: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
17: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
18: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
19: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
20: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 12 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс. Это может знать каждый. Его спонсор ООО «Редкая порода». Уральский гастропаб «Чудной». Пушкина, 12.
3: На связи у нас Дима. Он инженер, технарь. Здорово, Димон.
4: Доброе-доброе утро.
3: А это какое-то производство, ремонт или еще что-то?
4: Телекоммуникации, доступ в интернет.
3: Слушай, тут были новости о том, что будут массовые отключения теле- и радиосигналов в Екатеринбурге с 4 числа. Это что-то как тебе известно, нет?
4: Нет, не владею информацией.
3: Там профилактика какая-то, видимо, работы, будет идти. Да, в общем, ладно, будем в
5: курсе. Мы этого не заметим, если не смотрим телевизор. Да?
3: Но это и радио не слушаем. Да.
6: А радиопилоты ограничивать не будут.
3: Да. Очень хорошо. Значит, сегодня мы тебе будем задавать вопросы. На удивление, вопросы сегодня о Кавказе. Ты бывал вообще на Кавказе?
4: Ну, конечно, Дагестан.
3: Три вопроса про Кавказ. Ответишь правильно на все три, у тебя будет приз. Начнем.
2: Ну и первый вопрос. Какая Кавказская гора самая высокая?
3: Казбек, Эльбрус, Машук.
2: Разминочка.
3: Конечно, Эльбрус. Димон, ну.
2: А вот какой из этих регионов относится к Кавказу?
3: Ставропольский край, Кировская область, Волгоградская область.
2: Тоже легко.
4: Ставропольский край.
3: Молодец, действительно. Это так. Просто многие ошибочно Волгоград еще туда записывают. Зачем-то,
2: да. Ну и такой вопрос. Именно в Кавказских горах находится самая глубокая пещера в мире. И называется она как?
3: Она называется Марианская пещера. Атминская пещера. Веревкин. Все три названия могут подойти.
4: Марианская
3: пещера.
6: Ну, типа, есть падина, есть пещера, глубокая.
2: Да?
4: Второй.
3: Атминская, Марианская или Веревкин?
4: Атминская.
3: Мы принимаем твой ответ. Глубина, как ты думаешь, примерно какая у этой пещеры?
4: Ну, я думаю, что километр 200.
3: На самом деле длина больше. 2 километра 122 метра. И это не Атминская, не Марианская. Это пещера Веревкин.
2: Пещера Веревкина называется. Не получилось.
3: Ничего страшного,
2: да.
3: Димон, не расстраивайся. Мы тебе желаем хорошего дня.
4: Не расстраиваюсь. Самое главное услышать пилот в прямом эфире.
3: Мой хороший. Сейчас давай. Спасибо тебе
6: как
3: за это.
6: Как кто сказал, даже выпить захотелось.
3: Кричи катапульта и хорошего тебе дня. Давай, 3-4.
4: Катапульта! Доброе утро!
7: Информация на правах рекламы.
8: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина, 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» – официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. ООО «Автовек».
1: Я завтра уезжаю. Вернусь я в середине месяца. Потом я, у меня буквально здесь будет 2-3 дня. И опять уеду на 2 недели.
2: Это я.
1: Целый месяц мы ездим, и в 30 числа следующего месяца только я вернусь.
3: Доброе утро, 9 часов 21 минута в Екатеринбурге. С вами Катапульта, мы вот с вами живем в прохладе. И по идее радоваться должны, потому что Европа уже сходит с ума от аномальной жары. В Германии, например, запретили бассейны наполнять, машины мыть, газоны поливать. Вообще тратить воду запрещено. И уже новый тренд – прохладный туризм, летний отдых в северных странах Европы. Люди просто уезжают в Стокгольм, Копенгаген, Финляндия. Ну, что-нибудь, лишь бы смотаться от жары.
4: Приезжайте к нам на Колыму, у нас нет жары.
5: Учитывая, что в Финляндии и в Калининграде в этом году тоже бомбануло до 50.
3: Но даже несмотря на это, и то там легче переносимость жары. Это Швеция, там, ну, такие страны, Норвегия. И вообще компании, конечно, придумали разные способы борьбы с жарой. В Японии, кстати, тоже стоит безумная жара. И вот там рассказали, что в строительной фирме, что из-за сильной жары в кабинке туалета, вот как о людях думают, о сотрудниках, так. Добавили, ну, помимо вентиляторов, там, каких-то кондиционеров, искусственный туман.
4: Я думал, людей с опахалом. Все, вот
3: понимаешь, ты заходишь в туалет, туалетную кабинку, а там такое прохладное.
4: По-большому я в тумане еще не ходил.
3: Да-да-да, ты такой ежик в тумане, потому что...
6: Распрыскивание, да.
4: А ты такой холодный.
3: Да, и ты такой чувствуешь себя, ну, немножко охладился. Потому что в прошлом году там просто ушли из жизни много-много людей, потому что они просто не выдержали.
4: Ну, потому что Европа, в принципе, очень пожилая стала, да. И там
3: у людей много проблем. Да, ну, вот Япония, с ними то же самое.
5: Но подождите, у нас вот дожди аномальные, просто там первый раз за всю историю наблюдений столько льется в течение месяца, а в некоторых странах, там, какие-то провинции Китая, там, за сухо-дичь вообще,
3: да,
5: просто.
3: Вот мы о
5: не урожай
3: говорим.
5: Из-за
6: хоть
5: этого.
6: Хоть собираете лужи и перевози.
5: Да не говори. У нас все промокло, у них все засохло.
3: Вообще никакого баланса. Тут во время международного турнира в Швеции исчезла целая футбольная команда из Эфиопии.
5: Неожиданно вдруг.
3: Организаторы пришли за игроками. Скоро игра, давайте. Но никого не нашли. Просто... аномалия. Просто вызывайте экстрасенсов.
5: Теперь
3: пропала
5: они граждане
3: команда.
5: Этой страны.
3: Да. Полиция, конечно, считает, что они намеренно скрылись и остались в стране каким-то образом. Так, растворились в тумане.
5: А там ведь так легко раствориться.
3: Конечно, представитель турнира признал, что такой, это как-то неожиданный поворот. Такая хорошая команда благополучная.
4: В ближайших стрипухах их не искали. В барах, может быть, там они сидят где-нибудь в комнате.
5: Это хороший сценарий для такого криминального триллера, знаешь. Бах, и пши, параллельно там банк ограбили, еще что-то.
7: Утреннее шоу на Радио Пилот.
8: Информация на правах рекламы.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама. Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202. Кто так?

0: Всем тут круто. 0+.
1: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
2: Отправляемся в морской круиз.
0: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
1: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
0: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Лента.
5: Тепло ли тебе, девица?
6: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
5: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
7: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.
8: Катапульта. Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:31 в Екатеринбурге. Сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах – АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литра И. Ну а на посту, Санек, давай рассказывай, как там.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Ну сейчас вот на космонавтов все набирает обороты движуха от Артинской в направлении вокзала. И напротив вокзала по Челюскинцев тоже. С затруднениями движения участок улицы Токарей со стороны Серафимы Дерябиной перед Крауля, потому что там авария произошла. Также затруднения перед Московской горкой со стороны Хохрякова по Куйбышево. Затруднено движение в районе Уктуса на Щербакова и в направлении Уктуса напротив Глобуса. Там, ну, вот до этого светофора не быстро, конечно, трафик уходит. Старый Сибирский тракт под Калиной со стороны переезда жжет больше. Сегодня легче передвигаться по проезжей в направлении Норильской. Затруднение зато на ИКАДе, вот, в направлении ТЭЦ и дублера Сибирского тракта, к сожалению, по-прежнему страдает жестко прямо со стороны широкой речки и со стороны, получается, Серовского тракта и ИКАД, все это в районе Северского моста пересекается, и там трафики просто лютейшие, поэтому ИКАД — это не быстрый способ объезда города, поверьте мне. В общем, затруднений хватает, главное, выезжайте пораньше, ну и, конечно, просьба одна, соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литер И.

0: Катапульта.
1: Вы вообще понимаете, что вы здесь творите?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на Радиопилот.
3: Доброе утро, 9:38 в Екатеринбурге.
4: А вообще, друзья, у нас все 4 часа идет онлайн-трансляция, и прямо сейчас ваша возможность выиграть призы в ней скрывается. Надо сделать следующее. Надо зайти на сайт pilotfm.ru, нажать кнопочку «Смотреть», видите две картинки и дозванивайтесь по телефону 237-104, будем расшифровывать.
3: Наш спонсор о новый картинг, еще больше драйва на инновационный 8, сайт turbokarting.ru. И разыгрываем мы сертификат на 2 заезда, между прочим.
4: Вау.
3: Это очень круто.
4: Итак, всего-то надо, ждем ваших заглянуть. Звонков. Тут на самом деле очень несложное задание.
5: Абсолютно. Это,
4: пожалуйста, звоните уже сейчас те, кто открыл веб-камеру. Мы доступны в телефонах, планшетах, стационарных компах и ноутбуках. Все, что касается привлечения третьих лиц, мы тоже приветствуем.
3: Пожалуйста, конечно,
4: звоните
3: помощники.
4: Всеми командами целыми, пожалуйста. Перед вами две картинки и словосочетание. Расшифровывается слева направо. Не открыв веб-камеру, нет смысла звонить. 237-104, мы подарок хороший разыгрываем, так что давайте.
3: И картинка, на самом деле, очень легкая.
4: Да, конечно, конечно. Тут просто надо открыть веб-камеру. У кого там интернет пошустрее, пожалуйста.
3: Алло.
4: Доброе утро.
3: Привет.
4: Алло, алло. Ну, сейчас, подожди, дойдет.
5: Не смелый.
4: Доброе утро. Не как зовут
5: доброе
4: тебя?
5: Утро. Да. Доброе утро.
3: Имя твое как?
6: Дмитрий меня зовут.
4: Дима, ну давай расшифруем, что ты видишь?
6: Ну, я вижу две картинки. На одной на картинге едут. Ну,
3: да.
4: Так.
3: Да.
6: И класс, наверное, класс, в котором выступает...
4: Ну, если вот школа, допустим, да, то школа чего конкретно зашифрована?
6: Школа картинга?
4: Да, ну, абсолютно, конечно, верно,
5: да.
4: Молодец.
5: Да, если не умеешь, то научат, вот и все, а потом уже посадят за руль. Мы тебя поздравляем, Дим, ты получаешь сертификат на 2 заезда. Попробуешь, погоняешь, хорошо время проведешь.
6: Спасибо.
4: Оставайся на связи, объясню, как все забрать. Кричи «Катапульта». 3-4.
6: Катапульта!
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
0: Информация на правах рекламы.
7: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
0: Пилот FM.
5: Реклама.
8: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
10: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла, новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
11: Атмосфера просто космос.
12: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
11: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
12: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
13: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю?
15: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
16: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне Атлантик Про. Таганская 77.
17: Кредит предоставляют по ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Люксюм. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
19: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 21 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
20: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
21: Эх, прям как у нас.
20: А дальше?
22: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
23: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
24: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
25: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
26: Катапульта.

0: Доброе утро. 9 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Жители Академа получили подарок ко дню города. В выходные запустили трамвай номер 16, который связывает Академический район с ЖБИ через проспект Ленина. А, насколько я знаю, там новые вагоны, новые трамваи передвигаются. Это уже второй маршрут, который местные жители ждали 2.5 года. Очень популярным стал трамвай для жителей Академы, кто выезжает, работает в центре. Но вот 2.5 года всего один маршрут был в этом районе. Очень просили второй, вот, пожалуйста, получили. Как говорится, это вам на день рождения.
3: Разнообразие. То на одну.
1: Один слева направо, другой справа налево.
2: Мне больше всего нравятся блогеры местные, которые называют старые трамваи нишевыми. Нишевые. Забавно. А россиян предупредили об опасности разрезанного арбуза. Все из-за бактерий, которые активно растут в сладкой и влажной среде. Арбуз должен быть целым, без трещин, проколов и вмятин. А тем более разрезанные арбузы, по словам специалистов-врачей, категорически не рекомендуется покупать, даже если продавец предлагает попробовать всего один.
0: Ну,
2: кусочек.
0: Это давно об этом говорят.
3: Ну, и дыни то же самое. Да. Вообще непонятно, каким ножом резали, после чего.
0: Какими руками, да.
3: Ну, в общем.
2: Давно говорят, да, но некоторые специально прям говоря, просят покупателей, мол, мне целый не надо,
1: ну,
2: можно
1: конечно,
2: мне половинку,
1: потому что маленькие арбузы куда-то делись. Резко вырос объем.
0: Все больше 10 килограммов.
1: Ну, да. Вот у меня четверо человек в семье вот сейчас живет в квартире, но мы не съедаем 10-килограммовый арбуз, но это обожраться просто.
2: Даешь маленькие
1: конечно,
2: арбузы.
1: Конечно, приходится резать либо на части, либо половинку просить. Ну а как?
3: А вы с соседями объединяетесь.
0: Приходи со своим ножом.
3: С день арбуза на лестничной клетке.
2: Час дома тебе в помощь выставил,
1: знаешь. Это всего лишь арбуз.
3: Да и все, ну остатки выбрасывай.
2: Приноси на работу, тут все съедят.
0: Ну лучше так, чем отравиться.
2: Джили выпустила бухловод. Машина буквально ездит на спирте. Новый гибрид умеет подстраивать двигатель под состав топлива. В бак можно заливать как бензин, так и метанол или даже их смесь.
1: Wow.
2: Цены и старт продаж пока неизвестны, но вроде бы как до конца года такой бухловод должен появиться в продаже.
0: Метанол, а не этанол. Это вот немножко разные вещи.
1: Ой, да.
0: Да.
1: О,
0: то есть,
1: да.
0: Водочку ты туда не нальешь.
2: Но вдруг еще видишь.
1: Не вдруг, а не нальешь.
2: Нет, не выпустили, возможно, и появится еще какая-то, знаешь, вариация топлива. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинас» и на сайте «Regina.havailpro.ru».
5: Мне все надоело. Лето подавай.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО ЭЗ «Талан регион 54».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Ивделе сегодня будет плюс 23, переменная облачность. В Каменске 23, дождь. А в Североуральске 20-22, тоже с дождем.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно и в течение дня дождливо. Температура воздуха плюс 19-21.
7: Пилот ФМ.
8: Реклама.
9: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
10: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
11: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Доброе утро. 10:04 в Екатеринбурге. Теплеет в городе. Сейчас 20 градусов. Влажно, пасмурно. И осадки сегодня ожидаются.
1: Мы к этому готовы.
2: Да. А ну-ка.
1: Мы готовы уже ко всему вообще. Я после этих выходных готов вообще на все.
3: Да, после субботы нам уже ничего не страшно. Когда просто поливало, мне кажется, с ночи и до зари.
1: В эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». С вами Мороз Стрела, Новочи Королев. И вместе с семейным парком развлечений «Тута Круто» наша радиостанция объявила фотоконкурс на тему «Все еще каникулы». Они ведь все еще идут. Значит, до 7 августа вы можете прислать на сайт pilotfm.ru фотографии ваших детей на каникулах, у кого какие, спортивные, на море, отдыхашки, еще
0: просто
1: чего-то.
0: Просто в кровати.
1: Да, 7 августа уже в прямом эфире в вечернем шоу «Навигатор» ребята выберут 5 победителей, которые получат сертификаты в парк развлечений «Тута Круто», так что присылайте.
0: Партнер проекта ИП «Литвинов Глеб Евгеньевич», ТРК «Комсомол», 3 этаж.
2: Ну, вообще конкурс быстрый, всего неделька, да, поэтому раскачиваться некуда.
1: Тут неожиданная статистика подоспела по всему миру. Наша страна не самая офисная страна в мире, но вот выборка по всем странам доказала, что после опроса выяснилось, почти половина всех, кто трудится в офисе, так или иначе, получал интим в этой самой вот обстановке и практически на рабочем месте.
3: На нашем столе,
1: грубо говоря, каждый второй практически этим на работе занимался.
3: Это называется не интим, это называется выпрашивать премию. Давайте не путать.
1: Офис. Давайте с этого начнем.
0: Отмазались.
1: Значит, на рабочем месте признались 47%, что занимались этим на рабочем месте. Еще 28% заявили, что вообще первый свой оргазм там получили.
3: Я и говорю, у начальника на ковре.
1: Опрашивали-то что, 3 человек или 4? Сколько опрашивали-то? В общем, считают офисные сотрудники, что интим помогает снять стресс, повысить продуктивность, улучшить самочувствие. А мы думали, это вы просто в комнату для отдыха или курилочку убегаете. Значит, у зумеров, кстати, запросы на интимных ресурсах, популярная самая категория 26-го года, это именно офисный интим. Да-да.
0: В коротких юбочках.
1: Вот, типа того, да-да. Аля, вот это, пришла секретарь там.
0: Ну, понятно.
1: Чтобы вы понимали, не во всех офисах это выглядит именно так вообще.
0: Вообще не во всех.
1: Вообще не во всех. Некоторые офисы, ну, совсем не возбуждающие выглядят.
3: Не в тех офисах, видимо, мы работаем, да.
2: Ну, если вас еще надо, видишь, возбуждать, еще такую обстановку.
1: Да не говори, проще уйти из работы.
3: Нет, а что такого? Что такого? Хотели же специально, как вот, курилки сделать отдельные комнаты, чтобы продолжением рода занимались в этих комнатах. Правительство, чиновники, я требую...
1: А когда работать будем, господа и дамы?
3: Я знаю, у нас в конце коридора есть пустая студия, в которой никто давно не работает.
2: Так называемый продакшн.
1: Я так представляю вот эти производственные 5-минутки.
0: Производительность там...
1: План есть план. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, называется она «Окончательный монтаж». 237-104. Звоните, угадывайте фильм и выигрывайте призы.
4: Реклама.
5: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
12: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
13: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Монарх» 150 граммов. 599 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
15: Вот и сэкономили. Вместо отпуска...
4: Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
8: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
4: Лос-Маркет.
14: Гарантия не на словах, а на деле.
15: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
16: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
17: Эх, прям как у нас.
16: А дальше?
18: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
19: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
20: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
21: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
22: Катапульта.

0: актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро, 10 часов 13 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор ИП Тельпов Иван Васильевич, «Новодетейлинг».
5: Итак, принимаем звонки 237-104. Кто хочет угадать фильм, прямо сейчас есть возможность дозвониться. В 10 утра, вот я смотрю, тут периодически солнышко выглядывает. Да, значит, да, как-то успокоились, люди уже не ждут ливня.
4: А ждут, хотя кстати, бы хорошей погоды, судя по прогнозу, у нас вот жаришка будет даже.
5: 237-104, мы для вас приготовили не совсем спокойный, но интересный фильм.
4: Очень забавно,
5: от него мы оставили первые и последние слова. Ваша задача только угадать, что это за кино. Поэтому ждем звонка, на кону призы из нашей копилки. Не срывайтесь, оставайтесь на связи, друзья.
4: Алло.
5: Кто дозвонился? Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Как тебя зовут?
6: Савелий.
5: Кем работает Савелий?
6: В магазине инструментов.
5: Ты консультант?
6: Ну да.
5: Ну и вот рассказываешь о том, что здесь пластиковый механизм, тут металлический, да?
6: Да-да-да, что брак, что нет.
5: Скажи, а самое вот такое прям востребованное, это что, шуруповерты, дрели?
6: А, сейчас насосы.
5: Тут ты что?
7: Насосы и отсосы, да. Наверное, да?
4: Да, те самые.
5: Они туда и сюда могут.
7: Понятно.
5: Ну и самый большой, дорогой, который ты продал, он сколько стоил?
6: Насос?
5: Да.
6: Ну там мотопомпа считается?
5: Да.
7: О, помпа, это мы знаем.
6: Ну, 70, наверное.
5: 70 тысяч за насос. Ну, зато знаю, без воды.
4: Конечно.
5: У некоторых дома-то потопли и участки. 500 там,
7: тысяч
5: еще
7: заплатишь, если что.
5: Савелий, мы для тебя приготовили фильм. От него оставили первые и последние слова. Их тебе прокрутим. Дадим 3 подсказки. Надо будет догадаться, что за кино. Итак, слушай внимательно. Поехали.
8: Attention. Итак, начнем. Вытащите из ушей все, что может помешать вам воспринимать информацию, которая сделает вас людьми в этой бурлящей реке под названием «Жизнь».
9: Окончательный монтаж.
10: Я не говорю, что его надо убивать, я говорю, что он нас напарил.
11: А, ну, напарил. Че стар вспоминать? Ну.
12: Пожалуйста, Семен Евгеньевич.
11: Эх, трудно стало жить.
5: Да, это правда. В этом фильме ты мог увидеть футбольную трибуну, волшебную папку и медика-студента.
7: А камин еще там.
5: Ну да.
4: Что за фильм, Савелий?
6: Честно, не подскажу.
5: Ой, Савелий.
13: Видимо, не смотрел.
5: Жаль, конечно, Савелий. Сава, мы тебе желаем хорошего дня. Спасибо тебе, что набрал. Мы следующий звонок примем. 237-104.
4: Алло.
5: Доброе утро, кто на связи?
14: Доброе утро, Владимир.
5: Что за фильм, Вова?
14: Это классика, это «Жмурки».
5: Классика, «Жмурки», да.
13: Балабанов тот самый,
7: да. Боже, какой состав актерский там в этом фильме.
4: Да и фильм, чернуха, но, блин, классный.
5: Слушай, ну для Балабанова не такая не специфичная, же комедия.
4: Ну да, да.
5: Но черная вообще. Как они там это, в виде этого африканского, как они там говорили-то его? Эфиопского, давай эфиопского сюда. В общем, мы тебя поздравляем, кричи катапульта, выберешь призы за кадром, не клади трубку, давай, 3-4.
14: Катапульта!
15: На радиопилот.
16: Информация на правах рекламы. Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новый-детейл.ру.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» – официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. ООО «Автовек».
1: Бедные мои ручки, где вы? Почему я вас не вижу?
2: Лина. Это я.
3: Доброе утро, 10 часов 23 минуты в Екатеринбурге, с вами «Катапульта», и в Москве хотят запустить проект по мировому, ой, не по мировому, по мирному соседству людей и бобров. Это очень важно.
4: Сидим с бобром за столом.
3: Да, абсолютно верно. Площадкой для эксперимента будет Бобровый остров на Москва-реке. Там живет одна семья бобров. И вот идея заключается в том, чтобы люди могли посещать этот остров и не мешать бобрам. Ну и бобры, чтобы не пугали людей.
4: А бобры,
3: оказывается,
4: добры.
3: Есть...
0: В смысле, их познакомить надо заранее?
3: Ну, вот так сделать такую эко-структуру, чтобы не мешали друг другу. И чтобы люди могли изучать жизнь бобров. И бобры, чтобы не мешали, и не пугались людей. О, и, это серьезно. Задача найти вот тот самый неуловимый практически баланс. Да. Учесть все потребности экосистемы, оставить пространство для использования, чтобы всем было хорошо. Возможно, когда-нибудь мы вообще будем жить все вместе. Сначала это Бобровый остров, потом Бобровая страна.
0: Струя.
4: Просто легендарочка. Как знаешь, в фэнтези люди живут с драконами, а мы с бобрами будем в мире жить.
5: Так мы и так живем с бобрами, понимаешь? Это
3: да.
5: Просто кто-то из кого-то вовремя успевает делать шапку.
3: Голый мужчина прыгнул с Бруклинского моста в Нью-Йорке. Это было не киношники снимали это
5: все. С таким вот звуком.
3: В соцсетях появились кадры, как полностью обнаженный мужчина с курьерской сумкой.
5: Сначала доставка срочная.
3: Он сначала ходил по этой готической колонне, разговаривал сам с собой, понятно, что, ну, все, ку-ку. Вот, на место приехали полицейские, говорят ему, давай спустись.
0: Давай, прыгай.
3: Ну, и он решил сделать это странным образом, используя свою курьерскую сумку как парашют. Ну и прыгнул.
0: Придурок.
3: Да.
4: Мне кажется, это какая-то, не знаю, замануха или акция в честь, может быть, фильма.
5: Но он что, повредился? Нет, в итоге?
3: Слушай, нет, его на самом деле, он находится как-то стабильное, придурочное состояние.
5: Ну там на самом деле травмы-то нормальные можно получить. Высота-то, ого.
3: Ну просто если он уже совсем у него с головой плохо. Ну, в общем, подобрали его, там спасательный катер. Жить будет. Как бы не могу сказать, что до свадьбы доживет, но заживет.
4: Я теперь, когда вижу в приложении фразу «курьер задерживается», я знаю, чем они занимаются.
5: А он какие слова говорил, пока ходил по парапету? Вот это «зель-зель-зель-зель-зель-зель».
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Утреннее шоу на «Радио Пилот».
3: Реклама.
4: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.

0: для монтажа заказываете. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
1: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
2: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
3: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
4: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Гремишка, лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
5: Lucky Motors.
6: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро, автомобилисты. 10:34 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Кравля 182 литера И. Ну а на посту Саня. Есть ли пробки в городе, Саш?
1: Итак, доброе утро, дорогие друзья. Пробки есть, к сожалению, из-за ДТП. Вот сейчас пробка образуется на Бебеле перед Таватуйской. Космонавтов первый километр тоже до конца еще не разгрузилось. Добавился трафик на Карла Либкнехта в направлении улицы Ленина. По-прежнему еще перед Норильской по проезжей скапливается народ. На ИКАДе тоже пробка в районе ТЭЦ и со стороны дублера Сибирского тракта. И, кстати, после аэропорта тоже что-то очень большая плотность. Также затруднения, связанные с ремонтом и просто испорченным дорожным полотном на северской развязке по ИКАДу в оба направления многокилометровая пробка. То есть там проехать в течение часа люди быстро не могут. С затруднениями в движении приходится сталкиваться целый день, но просьба ко всем одна. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауле 182, литера И.

0: Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Продолжите фразу. Три десятки — это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Тетради и ручки.
8: Отлично.
7: Альбомы, краски.
8: Отлично.
7: И рюкзак.
8: Зачетный.
7: В школе.
8: Первоклассно подготовились.
7: Спасибо Сималенду и Хатбер.
9: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
7: Огромный выбор и любимые бренды.
9: Приезжайте в гипермаркет Сималенд. Екатеринбург, Черняховского 86/12.
10: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
11: Подробности на мотивтелеком.ру.
12: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
13: 9 августа. Площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа. Начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу 0+.»
14: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
15: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
14: И квартира в орбите.
15: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
14: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
16: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
18: Катапульта.

0: Доброе утро. 10:51 в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на Радиопилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радиопилот. Администрация Екатеринбурга сообщила, что сегодня прорабатывается вопрос об эвакуации арендованных электросамокатов, которые припаркованы в неположенных местах. Предлагается внести изменения в городские правила благоустройства, где установят запрет парковать вот эти вот электросамокаты СИМ у школ, больниц на узких тротуарах, газонах, остановках и придомовых территориях.
1: Еще и теперь деньги тратить на эвакуацию самокатов, что ли? Может, как в Пермике уже поступим? Вот у нас тут слушатели звонили и говорили, что типа в Перми вот нет самокатов кикшеринга.
0: Ну что, месяц остался, и они исчезнут.
1: Да не месяц. Не месяц.
2: Я помню, в прошлом году, по-моему, до ноября, да, колесили. Вроде бы как хотели даже регистрацию через госуслуги сделать, чтобы подростки не катались.
0: Еще не сделали.
2: Ну, пока это все, да, на уровне слов. А врачи тут рассказали, какие тревоги появились у россиян во втором квартале этого года. Ну, само собой, на первом месте страх перед отсутствием или дефицитом топлива. Все мы знаем, все мы через это прошли. На втором месте страх перед ограничениями, цифровыми имеется в виду, то, что многие интернет-сервисы либо работают с VPN, либо вообще заблокированы. Ну и третье место, это, конечно же, Wildberries, куда прилетают постоянно снаряды.
0: Что не дойдет товар, да?
2: Да, то, что останутся без товара не только покупатели, потребители, но и мелкие предприниматели, которые там вроде бы как бизнес развивают.
1: Я, честное слово, тут пару раз напарывался вообще на какие-то абсолютно странные аналогии у людей. Люди вот из-за своего, скажем так, может быть, недалекого ума некоторые делают выводы, что, мол, вот запреты на то, запреты на это, дефицит того, дефицит пятого, десятого. Чуть ли не про времена репрессий вспоминают. Ребят, вы что-то путаете вообще.
0: Вот остановитесь.
1: Прям да, не надо включать свой скупой мозг иногда. Просто надо быть спокойнее. Да, ситуация нестабильная во многих отраслях в силу понятных причин. Но делать из этого сплошную нервотрепку и устраивать паничку не надо. Правда.
2: Ну и новость, после которой у меня появилась плюс одна фобия. Россиянка долго сидела в туалете и заработала тромб. Жительница Башкирии примерно полчаса пробыла...
1: Полгода, я думал.
2: Ну, не настолько она, конечно, залипала в рилсы, но полчаса она пробыла в туалете, параллельно листала ленту в телефоне, после этого увидела вздувшиеся вены на ноге, отправила фото нейронки... Нейронки отправила фото.
0: Там же
2: туалет. Да-да-да, ответила ей, что нужно срочно обратиться к врачам, так как у нее образовался тромб. Врачи, как ни странно, и я оказалась права, врачи подтвердили, а девушку как бы госпитализировали, сейчас с ней все хорошо.
0: Прям строна?
2: Нет, наверное, сама дошла до врача. Ну вот, пожалуйста, плюс одна фобия у людей, которые долго залипают.
0: Вылезла бы где-нибудь в другом месте, это не из-за трона.
1: Помните рекомендацию врачей. Акт дефекации должен быть одномоментным и одноминутным. Тогда у тебя со здоровьем полный порядок. Если дольше, значит, надо обращаться к врачу.
3: Еще одна паничка началась.
2: Куда ни взглянешь, везде панички, да? Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Посмотри, какое лето. Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Ника Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Ивделе сегодня будет плюс 23, переменная облачность. В Каменске 23, дождь. А в Североуральске 20-22, тоже с дождем.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно и в течение дня дождливо. Температура воздуха плюс 19-21.
4: Информация на правах рекламы.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90. 14.
8: А напоследок я скажу.
9: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге мы заканчиваем катапульту.
1: И сегодня начало только трудовой недели. Силами запасаемся, ребята.
0: Понедельник, да.
1: Впереди неделя длинная, день строителя будет, большое количество мероприятий в связи с этим. А что в календаре?
10: Ну, все-таки, Сашка, придется тебе сегодня арбуз покупать.
1: А что?
10: Сегодня день арбуза.
1: Я вчера поел, все, мне отлегло.
10: Международный день блюза. Без блюза нет арбуза.
1: Наелись арбуза.
2: Сначала арбуз, а потом ночью такой блюз.
1: Да, начинается.
10: Лучший будильник. Ну и по народному календарю сегодня Ануфрий молчаливый, если что... Молчи.
1: Чуть что, сразу молчок. Иногда молчание действительно золото. Помните об этом. Всем желаем здоровья. 3, 4.
11: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Выше.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
7: Не стыдно?
8: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
9: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
10: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
11: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Реклама.
1: Тетради и ручки.
2: Отлично.
1: Альбомы, краски.
2: Отлично.
1: И рюкзак.
2: Зачетный.
1: В школе.
2: Первоклассно подготовились.
1: Спасибо Сималенду и Хатбер.
3: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
1: Огромный выбор и любимые бренды.
3: Приезжайте в гипермаркет Сималенд. Екатеринбург, Черняховского 86/12.
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
6: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
5: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
6: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство. Жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
7: Застройщику СЗ Нижний Сетский пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
9: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
8: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
9: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
8: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
10: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
11: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
12: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
11: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
12: Поехали. Скажи адрес.
11: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
12: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Кофе – твое греческое настроение.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и теплых.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM в ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Мы снова вместе, и это прекрасно. Понедельник, 3 августа. Мы в высшем пилотаже и продолжим наслаждаться новой музыкой скоро. Сейчас информация о дорожной ситуации, проверка на дорогах. Спонсор программы АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Адрес Крауля 182, литера И. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент, дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по ЕКАТ от поворота к станции Палкина до реки Решетка и от дороги к озеру Глухое до Садов. Движение затруднено по трудовой Губахинской, проезжей от Березовского тракта до переулка Укромный, по Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской. Мерцают Щербакова от Самолетной до Павлодарской, Завокзальная от Мельковского до проспекта Космонавтов. Пульсирует ЕКАТ от Кольцовского тракта до моста через железную дорогу, от реки Березовка до 16 километра и от ЖД моста до улицы Высоцкого. Водители, будьте бдительны, удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масло, компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271 0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Wildberries уточнила информацию об атаке на склад маркетплейса во Владимирской области. Пострадал один мужчина. По данным властей региона, раненого отправили в больницу. Мужчина получил травму головы, повреждения не тяжелые. В компании РВБ ранее подтвердили, что атаке подвергся склад маркетплейса Wildberries. Из-за удара беспилотника начался пожар. Сотрудники были эвакуированы. Еще один мост в Екатеринбурге оказался подтоплен из-за дождей. Машины глохнут в луже на Селькоровской в районе выезда с Елизавета на Полевской тракт. По словам очевидцев, на дорогу вышла вода из Патрушихи, притока и сети. На онлайн-картах в сообщениях водители пишут, что в этой луже в понедельник заглох даже автобус. В воскресенье серьезное подтопление произошло в районе выезда из микрорайона Компрессорный. Лужу преодолевали только большие автобусы Гортранса. К вечеру на ликвидацию подтопления на кольце улицы Трактовой отправили коммунальщиков. Автобус с пассажирами попал в воскресенье в аварию в районе поселка Лосиный. В момент ДТП в салоне были 20 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших в результате этого столкновения нет. По словам очевидцев, ДТП спровоцировал красный автомобиль, который внезапно решил обогнать другие машины и выехал на встречную. ГАИ на время разбирательства ограничило движение на Рижевской трассе. Рекордные сборы американским кинотеатрам принесли в выходные две премьеры. Это «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея». За первый уикенд, четвертый по счету фильма о Питере Паркере, заработал 875 миллионов долларов по всему миру. Также кинотеатры продолжают прокат «Одиссеи» Кристофера Нолана. Картина вышла в прокат 17 июля, а новый фильм про Человека-паука – 31 июля. В России показы фильма Кристофера Нолана стартовали 30 июля. А вот выход «Человека-паука. Новый день» отложили до 20 августа, чтобы поддержать российскую картину «Последний богатырь. Колобок». Москвич из-за дружественных советов оказался в реанимации. Знакомые посоветовали мужчине есть мухоморы для роста мышц и поднятия настроения. Приняв добавку, пострадавший потерял сознание прямо на утренней пробежке. В ней из Склифосовского газете «Ру» рассказали, что среди пациентов также есть и пострадавшая женщина. Она ела мухоморы в надежде улучшить свою память. Врачи напоминают, что в порошке мухоморов содержится как минимум два сильнодействующих яда, которые негативно влияют на нервную систему и работу мозга. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Ника Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Завтра, 4 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Временами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19. Завтра днем плюс 23-25 градусов.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
8: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид.
5: гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас новый сверхмодный трек на верхних строчках танцевальных хит-парадов сейчас. Произведение на стыке мелодии хаоса техно и классического электрозвучания. Исполнители Jimmy Jules и Modern Tales. Тем называется «Whisper to Me».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
0: Радио. 104 FM.
6: Дневной драйв на Радио Пилот.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Реклама.
1: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Novodefisdetail.com.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на motivtelecom.ru.

0: Йорке твое греческое настроение.
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламенция на сайте наш.дом.рф.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
1: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Тетради и ручки.
2: Отлично.
1: Альбомы, краски.
2: Отлично.
1: И рюкзак.
2: Зачетный.
1: В школе
2: первоклассно подготовились.
1: Спасибо Сималенду и Хатбер.
3: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
1: Огромный выбор и любимые бренды.
3: Приезжайте в гипермаркет Сималенд. Екатеринбург, Черняховского 86/12.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Турбо картинг.
4: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
7: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
8: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
7: Лос-Маркет.
6: Гарантия не на словах, а на деле.
9: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
10: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
11: Эх, прям как у нас.
10: А дальше?
12: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
13: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
14: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
15: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
16: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
17: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона.
18: Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
19: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
20: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
21: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
22: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: Катапульта на бис.
3: Так, а все про одно и то же. Потому что тут уже наркологи бьют тревогу и говорят, что... Ну, они уже немножко накануне начинают предупреждать,
4: что скоро Новый год?
3: Россияне жестко забухают в августе. Значит, наркологи говорят, что август самый пьяный месяц в году, по словам специалистов. Россияне именно в августе начинают пить не только из-за отпусков, но и из-за желания успеть отдохнуть. Наконец-то, до конца лета-то осталось.
4: Типа, вот как, оно, знаешь, воскресенье, чуть-чуть. Завтра как будто бы на работу.
3: И, и встреча с друзьями, вот надо и на шашлыки успеть, и поездки на дачу, и все это сопровождается вот этим делом до сих пор. И такое состояние вызывает синдром недожитого лета. Человеку кажется, что теплые денечки, теплые ночи, где они, да, заканчиваются, нужно успеть взять от них все. В результате не только по выходным, но и в будни все это вот так вот вылетает.
5: Они типа бьют тревогу, что так быть не должно, или что, наоборот,
3: нет, они
5: рекомендуют, что
3: это,
5: надо...
3: Это никакие рекомендации, это просто статистика, имейте в виду, это никак не
5: видимо. Милая, у меня дедлайны, я не могу.
4: Дедлайн лета.
3: А как же бабье лето впереди, сентябрь?
2: Но бабье лето мы не вылезем, таких баб мы не вылезем.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Доктор, все в порядке?
8: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
7: Двойня?
8: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и проекте получения на acdefizvostok.ru.

0: Краски. Твое греческое настроение.
1: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
2: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал-Автошоу-2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал-Автошоу» 0+.
3: В «Монетке» вкусно и выгодно. Lotte Dream Pie Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью» – Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Убийство в Таиланде двоих россиян ударило по туристическому имиджу королевства, заявили в МИД Таиланда. Власти страны после резонансного происшествия говорят об усилении безопасности отдыхающих. Глава правительства Таиланда и министр иностранных дел ранее выразили официальные соболезнования российскому послу в Таиланде Евгению Томихину. В прошлые выходные в Паттайе пропали 22-летняя девушка и ее несовершеннолетний брат. Подозреваемые в убийстве россиян сказали полиции, что хотели украсть у своих жертв мотоцикл. Дожди покидают Свердловскую область. По данным Уральского гидрометцентра, циклон, принесший рекордные осадки, смещается с территории региона в Казахстан. В среду и четверг небольшие дожди возможны только на севере Свердловской области. При этом затяжных осадков до конца недели не будет, обещают синоптики. К утру 3 августа на 7 метеостанциях на западе Среднего Урала уже выпала месячная норма дождей. Рекорды установили Североуральск, Качканар, Кытлым и Краснотурьинск, а также Висим, Липовская и Ревда. В Свердловской области оказались самые плохие дороги в Уральском федеральном округе. Нормативам регионального, межмуниципального и местного значения соответствует только половина дорог региона. Об этом пишет портал 66.ru. По качеству дорожной сети Свердловская область заняла 47-е место в общероссийском рейтинге, составленном РИА Новостями. В Челябинской области, которая уступила только Москве, в хорошем состоянии почти 85% дорог. На пятом месте Ханты-Мансийский автономный округ. На границе России и Эстонии в Ивангороде с выходных копятся очереди из желающих попасть в Россию. Причиной ситуации в северо-западном таможенном управлении назвали усиление контроля эстонской стороной на КПП в Нарве. Образуются значительные очереди как на вход в Россию, так и на выход из нее. Скопление граждан фиксируется на сопредельной стороне и в пограничной зоне. РБК цитирует сообщение представителей российской таможни. В России ждут снижения цен на арбузы в этом году. Поставщики, в первую очередь иностранные, открыли сезон раньше обычного. Половину арбузов в Россию сейчас доставляют из Казахстана. В августе должны присоединиться Астрахань, Волгоградская область, Дагестан и Ставрополье. В июне средняя стоимость килограмма арбуза составляла 70 рублей. В августе эта сумма должна сократиться вдвое, до 30 рублей за килограмм, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Ника Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Завтра, 4 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Временами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19. Завтра днем плюс 23-25 градусов.
4: Информация на правах рекламы.
8: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В попе топ, ой, извините, в топе поп-чартов на этой неделе новый трек от Swedish House Mafia и Lickly. Новая тема «Happiness is so sad».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО СЗСКМ «Библиотечная».
4: Информация на правах рекламы.
5: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От СКМ Девелопмент.
6: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
7: Нон-стоп.
8: Полчаса музыки нон-стоп.
7: Нон-стоп.
8: Без рекламы. На Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
11: Шедевр!
10: Шедевр у нас в ванной, благодаря керамиру.
11: До конца месяца скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
10: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
11: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
13: Сын с

0: Рубрики «Твое греческое настроение».
1: Не стыдно?
2: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103.

0: Йорке твое греческое настроение.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности гипермаркетов Дом Лента.
0: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
0: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
3: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
0: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
0: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Сыр классический «Брест-Литовск» 399 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство.

0: течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На Радио Пилот.
5: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы. На Радио Пилот стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
6: Информация на правах рекламы.
7: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
8: «Lucky Motors».
3: Полчаса только музыка.
4: Без рекламы.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: На Радио Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Введение ограничений подтвердили в Мегафоне, в Импелкоме и Т2 Мобайл. Аналитики заявляют, что действия операторов большой четверки означают для рынка конец дешевого телеспама. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». Улицу Бесердскую на Елизавете перекрыли в районе выезда на Селькоровскую. Дорогу здесь затопила река Патрушиха. С утра водители сообщали, что проехать под мостом из-за поднявшейся воды невозможно. Официальных сообщений о перекрытии движения от мэрии или госавтоинспекции пока не было. Однако водители обмениваются оперативной информацией в комментариях на онлайн-картах. Ситуация под еще одним подтопленным мостом в районе Компрессорного постепенно нормализуется. По информации водителей, лужу под мостом откачивают коммунальщики. Аэропорт Кольцово тем временем продолжает восстанавливать расписание после закрытия в воскресенье. Накануне из-за режима беспилотной опасности Екатеринбург не принимал и не отправлял самолеты почти 6 часов. В среднем задержки рейсов составляют от часа до 2 или 3. Кроме Кольцова, вчера ограничения на полеты вводили в Казани, Нижнем Новгороде, аэропортах Москвы, а также на юге России. Четырехдневная рабочая неделя возможна только на тех предприятиях в России, где от этого будет экономический эффект. Российские профсоюзы напомнили, что сокращать рабочую неделю можно только при условии, что сотрудники при этом не потеряют в размере зарплаты. Такой вариант в России могут себе позволить только единичные производства, пишет «Газета.ру». Тем временем 64% россиян готовы сменить профессию из-за искусственного интеллекта. 11% из этого количества уверены, что пойдут на переобучение, и больше 50% только допускают подобный сценарий. В это же время большинство сотрудников пока не считают автоматизацию и искусственный интеллект непосредственной угрозой своей работе. Самым популярным запасным вариантом на случай смены деятельности называют профессию повара или кондитера. Ее готов освоить каждый четвертый. Также в списке мастера маникюра, парикмахеры и другие специалисты индустрии красоты. Официальный доллар на сегодня 79.46 и евро 91.19.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООСЗ «Талан. Регион 54». Завтра, 4 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Временами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19. Завтра днем плюс 23-25 градусов.
1: «Пилот ФМ».
2: Реклама.
5: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
6: Застройщик ООСЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: О,
7: только не китаец.
8: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
9: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
10: 469 лошадей.
9: Пневмоподвеска.
10: Разгон до сотни за 4,8.
9: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
11: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас трек, стремительно ворвавшийся на этой неделе в хит-парады музыкального направления «Tech House». Исполнители Ажна, Бельгия и Абрахам Блю. Тема называется «You make me fall in love». «Ты влюбляешь в себя».

0: Это Марии Феррари и Чутраньше Иван на 104.10 FM. Привет всем-всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе. Сейчас представлю участников дальнейшей музыкальной программы «Радио Пилот», но сначала приглашаю вас на наш сайт pilotfm.ru. Здесь, в числе прочих аттракционов, стартовал фотоконкурс, который мы организовали вместе с парком развлечений «Тута Круто». Это состязание на тему «Все еще каникулы». До 7 августа включительно присылайте на сайт pilotfm.ru фотографии ваших детей на каникулах. А 7 августа в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» мы выберем 5 победителей, которые получат сертификаты в парк развлечений «Тута Круто». Партнер проекта ИП «Литвинов Глеб Евгеньевич», ТРК «Комсомол», 3 этаж. Все подробности на pilotfm.ru. Так же, как и фотографии участников и участниц. Вступайте в игру. Желаем удачи. В нашем эфире далее для вас «Медуза» и «Энри Камамиль». Очень скоро дальше KDDK, Элли Голдин, «Моя Мишель», Зейн и Тейлор Свифт. Кое-кто еще интересный. Полетели.
1: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Маки, твое греческое настроение.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
4: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
3: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
4: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
3: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
5: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
10: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Продажи и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Центр, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
13: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
14: Отправляемся в морской круиз!
15: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
16: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
15: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
17: 0+.
18: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentleman.ru.
19: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
2: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
1: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
3: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
4: Дрел Групп. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастробаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина, 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
6: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
7: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
8: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
9: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
10: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
12: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
12: Черри, Белджи, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.
13: О!

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью» – Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Дунай в перспективе 3 лет станет непригодным для судоходства из-за обмеления. Заявление сделал сербский президент Александр Вучич. По словам главы государства, в настоящий момент возможность двигаться по Дунаю у судов еще сохраняется, однако пора уменьшать их осадку наполовину. Вучич также выразил надежду, что работу нефтезаводов в Сербии в текущей ситуации на топливном рынке не придется приостанавливать, пишет «Коммерсант». Россиянам стали чаще отказывать в шенгенских визах в Грецию. По данным туроператоров, также выросли сами сроки рассмотрения заявлений на визы. Отрицательные решения приходят даже по заявлениям туристов, чьи туры оказались подтверждены. Если в прошлом сезоне доля отказов в греческом Шенгене не доходила до 0,5%, то теперь показатель вырос сразу в 5 раз. Доля отказов среди самостоятельных туристов может быть еще больше, сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров России. Коляда-театр в Екатеринбурге открыл свой первый сезон без бессменного руководителя, режиссера и драматурга Николая Коляды. В соцсетях театра коллектив сообщил, что официально театру 23 года, однако датой создания артисты считают 2001. В течение 2 лет не была официально оформлена труппа, а также не существовало площадки театра. В честь 25-летия Коляда-театра зрители в выходные смогли после спектакля забрать на память костюмы и реквизит, который в театре накопился за годы существования, пишет агентство «Я». Минпросвещение установило лимит по количеству часов внеурочной деятельности. К предстоящему учебному году общий объем так называемой внеурочки не должен превышать 10 часов в неделю. Всего к концу мая следующего года у школьников должно накопиться не больше 1350 часов внеурочной деятельности, если речь идет о начальной школе. У среднего звена лимит 1700 часов, старшеклассникам на внеурочку отводят уже только 680 часов. 3 августа можно отметить Международный день арбуза. Родиной этой необычной ягоды является Южная Африка, пустыня Калахари. Природные дикие арбузы совсем не похожи на привычные. Они маленькие, жесткие и с горьковатым вкусом. Современный сладкий и сочный арбуз – это все-таки результат многовековой селекции. Гигантская ягода на 90% состоит из воды, а полезная аминокислота, цитрулин, в организме способствует расширению сосудов и улучшению кровотока. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Ника Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Завтра, 4 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Временами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19. Завтра днем плюс 23-25 градусов.
4: Информация на правах рекламы.
8: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машины не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас абсолютный лидер всех танцевальных чартов этой планеты на сегодня. Трек шуточный, может быть, даже карикатурный, но хороший, веселый. Исполнители Клуни и Проспа и Тристан Хенри. Тема называется «Good Girl».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Это Джонни Федюк «Лето». Чуть раньше Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан «Broken Strings» – порванные стринги, струны. Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Рад, что мы вместе. Менее чем через час меня сменят на трудовом посту ведущий антипробочного шоу «Навигатор». Минут через 20 послушаем «Катапульту» на бис. И, кстати, о «Катапульте». В ближайшую пятницу, 7 августа, с 7 до 11 утра утреннее шоу проведет эфир выездной формате от официального дилера Lucky Motors Tank на металлургов «Металлургов-65А». Видеотрансляция на сайте и в группе пилота ВКонтакте позволит не просто слушать радио, но и смотреть его. А если окажетесь в пятницу с утра в нужное время, в нужном месте, увидите, как делается шоу, и сможете попытаться принять в нем участие. Вдруг получится. Партнер проекта ЗАО Lucky Motors. Не пропустите выездную катапульту в ближайшую пятницу. Спасибо за внимание. Музыка вернется скоро. В нашем эфире в ближайшее время Blue Control и Шон Пол, дальше Мизмо, Тедди Свимс, Тима Белорусских, Марио Фреш, Марк Ронсон и Бруно Марс. Кое-то еще интересные. Полетели.
1: Реклама. Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
1: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Йорке твое греческое настроение.
1: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
0: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
0: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
0: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
2: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
2: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
5: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
6: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу 0+».
7: Дневной драйв на радиопилот.

0: Катапульта.
1: Катапульта на бис.
2: Так, а все про одно и то же.
3: Ты
2: потому
3: про
2: что тут уже наркологи бьют тревогу и говорят, что... Ну, они уже немножко накануне начинают предупреждать,
3: что скоро Новый год?
2: Россияне жестко забухают в августе. Значит, наркологи говорят, что август самый пьяный месяц в году, по словам специалистов. Россияне именно в августе начинают пить не только из-за отпусков, но и из-за желания успеть отдохнуть. Наконец-то, до конца лета-то осталось.
3: Типа, вот как, оно, знаешь, воскресенье, чуть-чуть. Завтра как будто бы на работу.
2: И, и встреча с друзьями, вот надо и на шашлыки успеть, и поездки на дачу, и все это сопровождается вот этим делом до сих пор. И такое состояние вызывает синдром недожитого лета. Человеку кажется, что теплые денечки, теплые ночи, где они, да, заканчиваются, нужно успеть взять от них все. В результате не только по выходным, но и в будни все это вот так вот выливается.
4: Они типа бьют тревогу, что так быть не должно, или что, наоборот,
2: нет, они
4: рекомендуют, что
2: это,
4: надо.
2: Это никакие рекомендации, это просто статистика, имейте в виду, это никак не
3: имеет.
4: Милая, у меня дедлайны, я не могу.
3: Дедлайн лета.
2: А как же бабье лето впереди, сентябрь?
5: Но бабье лето мы не вылезем, таких баб мы не вылезем.
0: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
1: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Доктор, все в порядке?
8: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
7: Двойня?
8: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
9: Две.
8: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acedifizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проекта и получения на acedifizvostok.ru.
10: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: клинике твое греческое настроение.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Стартовал прием заявок на онлайн-голосование на сентябрьских выборах. Направить заявление на портале госуслуг можно, начиная с понедельника и до 14 сентября включительно. В сентябре дистанционное электронное голосование будет доступно в 33 регионах страны. Интерфакс пишет, что заявление действует сразу для всех уровней выборов, в которых избиратель сможет принять участие в единый день голосования. В Минцифры также добавили, что ресурсы ДЭГ внесены в так называемый белый список и будут доступны для избирателей даже при условии ограничений мобильной связи или интернета по требованиям безопасности. Дожди покидают Свердловскую область. По данным Уральского гидрометцентра, циклон, принесший рекордные осадки, смещается с территории регионов Казахстан. В среду и четверг небольшие дожди возможны только на севере Свердловской области. При этом затяжных осадков до конца недели не будет, обещают синоптики. К утру 3 августа на 7 метеостанциях на западе Среднего Урала уже выпала месячная норма дождей. Рекорды установили Североуральск, Качканар, Кытлым и Краснодар. Туринск, а также Висим, Липовская и Ревда. В Свердловской области оказались самые плохие дороги в Уральском федеральном округе. Нормативам регионального, межмуниципального и местного значения соответствует только половина дорог региона. Об этом пишет портал 66.ru. По качеству дорожной сети Свердловская область заняла 47-е место в общероссийском рейтинге, составленном РИА Новостями. В Челябинской области, которая уступила только Москве, в хорошем состоянии почти 85% дорог. На пятом месте Ханты-Мансийский автономный округ. В Роспотребнадзоре в день арбуза напомнили, как правильно и безопасно выбирать этот продукт. Покупать арбузы нужно в официальных точках продажи и целиком, не делая надрезов. Спелый арбуз должен быть целым, чистым, с матовой коркой, но при этом с желтым земляным пятном. Если постучать по арбузу, то звук должен быть гулким. После того, как арбуз разрезан, хранить его в холодильнике можно не дольше 3 или 4 дней. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица внезапно спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из игроков. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, футболист был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, осталось непонятным, пишет ТАСС. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina.defishavailpro.ru.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООСЗ «Талан», регион 54. Завтра, 4 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Временами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19. Завтра днем плюс 23-25 градусов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
6: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
7: Застройщик ООСЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
8: Новая музыка.
4: В секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
10: Гибрид года. «Эксалантикс ЕТ». Пневмоподвеска. 469 лошадей.
11: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
10: Только сейчас. «Эксалантикс ЕТ» субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67».
12: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии после 16.00. Эстафету прямого эфира «Радиопилот» подхватят ведущие вечернего шоу «Навигатор». Они поприветствуют вас после 16.00. Хорошего вам вечера понедельника, как в их хорошей компании. На прощание от меня запускаю в эфир тему от продюсера «Соса». UK. Тема называется «Italian Job». Итальянская работа – это аналог русского «Сделано на тяп-ляп». Но это не про этот трек и не про навигатор. Всем спасибо, услышимся на 104.10 FM. Пока.

0: Доброго дня всем, кто взял себе в попутчики радио «Пилот» в столице Урала. 3:05. Это, конечно же, значит, что в эфир залетает
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Отдельное приветствие нашим зрителям. Вы всегда можете примкнуть к их числу из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: А то вот эти каждый раз, когда говорит «Привет всем», он рукой машет.
2: Да.
3: Вы даже и не знаете, что он машет.
4: Он машет, и я машу.
2: Поэтому у меня эта рука раскачаннее, чем вторая. Каждый день помахай.
4: Вы давайте рассказывайте, отсиделись дома или гуляли?
0: Нормально, я уже испугался. Отсиделись, пацаны, чё как?
4: День города, я вот слышала про...
2: Я смотрел на дождь весь день. С разных точек.
0: Он был из разных окон.
4: Андрей-то даже испугался салюта.
0: Я где-то... Ну, а кто меня может за это осуждать? Да нет, я потому что никуда не ходил, я выглянул, что происходит на улице, я такой, ну, день как день.
4: Да-да-да, ну, антирекорд, конечно, поставили, но тем не менее, все равно было очень много народу. Я вот, судя по соцсетям, по фотографиям и видео, как будто бы много было людей.
0: А ты что делала?
4: Желающих выйти. А я ездила за город на корпоративную вечеринку.
0: Опаньки. То есть, получается, день города, а ты за город ездила.
2: Называется, накидалась в лесу. Ездила за город на корпоративную.
4: Без интернета, ничего не выкладывала.
0: Шашлык ела?
4: А то.
0: Клещей кормила?
4: Ну, надеюсь, нет.
0: Ну, ладно, давай, раздевайся, посмотрим.
4: Проверочку-то надо.
0: Ну, слушайте, ну это же...
2: Они сейчас мелкие стали.
0: Да, там надо прямо заглянуть.
2: Обычно всей семьей смотрят сразу.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что у нас на дорогах происходит. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Стоят на Армавирской от Книжного переулка до Ереванской. Небольшой затор на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской. Тоже чуть-чуть подстаивают на Челюскинцев от Стрелочников до проспекта Космонавтов. И на Завокзальной тоже нужно потерпеть от Мельковского переулка до Космонавтов.
2: Если вы знаете о пробках, что-то еще рассказывайте о них. О путях объезда наш автоответчик, его номер 373-1010. Самый активный по итогам недели получит подарок от радиопилота. А еще один приз скоро отдадим в нашем конкурсе «Что это за слово?».
5: Реклама. Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
6: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
7: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
6: Лос Маркет.
5: Гарантия не на словах, а на деле.
7: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковская, шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
10: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
11: Ну как?
12: Шедевр.
11: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
12: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
11: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
12: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
14: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96». Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 16 часов и 15 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: Желающий проверить свою эрудицию, прямо сейчас звоните 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы процесс не отвлекал от вождения.
0: Да, но может быть, ладно, единственный вариант, когда можно не набирать, если после вот этого оглашения условий кто-то подумал, что такое эрудиция, тогда может быть.
3: Не надо. А еще набирайте, да.
2: Да, эрудиция, слово мы загадывать не будем. У нас есть другое слово, не менее странное звучащее. И три варианта того, что оно значит. Отгадайте, какой верный. Тогда будем подарочки с вами выбирать. Подарки-то разные есть.
0: Я вот, типа, это понятно, что немножко профессиональная деформация, но я много думаю про слова вообще, про речь. И я вот, когда слышу что-нибудь а-ля эрудиция, такой, а как вы вообще додумались там где-то у истоков вот эти буквы рядом друг с другом поставить вообще?
2: И бывает ли эрудиктор? Казалось бы, должно быть где-то рядом.
0: Бывает ли эрудиктильная дисфункция? 237-104. Набирай.
2: Это вот как раз потом они становятся ораторами, эти люди. Страдающие от дисфункции. Есть звоночка, алло.
0: Добрый день еще даже.
2: Как тебя зовут?
4: Кирилл.
2: Кирилл, расскажи, где трудишься, чем занимаешься?
4: Папе помогаю.
2: Понятно. Хорошо.
3: А лет тебе сколько?
4: 16.
2: Хорошо. Слово для тебя сегодня следующее. Аннапурна. Что такое Аннапурна? Как ты считаешь?
3: Это твоя одноклассница, нет? Я сразу почему-то подумала, что это какая-то женщина. Но такого варианта нет. Это горный массив в Гималаях. Это хорватский народный праздник. Или мы придумали это слово?
2: Аннапурна. Одно слово. Аннапурна. Что это такое?
4: Анна... Наверное, вы придумали?
2: Ну хорошо, мы принимаем твой вариант ответа.
3: Ох,
2: но
3: мы голову ломали.
2: Не придумывали мы совсем. Я очень долго его искал, на самом деле.
0: Мы бы лучше придумали. На самом деле, что
2: такое? Хотя бы букву поменяли. 237-104, алло, алло.
0: Добрый день.
2: Как зовут тебя?
5: Здравствуйте.
2: Представься, пожалуйста.
5: Эдуард.
2: О, тезка. Ну что думаешь по поводу нашего задания? Какое слово, какое значение?
3: Горы, праздник, выдумка, что... Выбираешь.
2: Что такое Аннапурна?
5: Так, ну там два уже осталось.
3: Ну да.
2: Ну, какие?
5: Придумали. Можно еще раз озвучить?
3: Аннапурна – это горный массив в Гималаях. Это хорватский народный праздник. Или мы придумали это слово? Ну уж, не выбирай.
2: Сейчас
3: это
2: еще раз придумали. Ну, что думаешь, Эдуард? Два варианта.
3: Вот если бы ты был Эдиком Булашовым,
2: да,
3: ты
2: что, что бы ты сделал на моем месте? Какой вариант посчитал верным?
5: Эдик это сильный человек.
0: Ой-ой-ой. Мы сейчас замутим. Мы начнем носить. Мы сейчас сделаем какого-нибудь яркого цвета браслетики, будем все носить, типа, что бы сделал Эдик Булашов, вот, чтобы задумался в моменте.
3: Эдик, ладно. Ну это, ты тоже сильный, давай.
2: Давай, давай, у нас есть общая сила нашего имени.
3: Поэтому это...
2: Народный праздник или горный массив? Твой ответ.
5: Давайте горный массив.
2: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Сима с нами. Это ответ верный.
3: Действительно.
0: Я, короче, думаю, что прикол в том, что Эдуарды, они как аватар, у них вот эта база знаний всех Эдуардов есть, к которой можно подключиться.
2: К сожалению, у нас только одна рифма на всех, и это нас расстраивает. Давай определяться с подарком.
5: Мы волосками с Эдиком соединились.
3: Как это мило.
2: Давай определяться с подарочками, что хочешь из нашей копилки забрать. Имеются билетики в кино, на концерты, спортивные мероприятия, может быть, мерч ко дню города или приз от участников фестиваля Ванда Мария или сертификата. О чем подробнее поговорим?
5: Я у вас на сайте еще посмотрю.
2: Хорошо, тогда оставайся на связи. Сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
5: Офигенно!
0: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
0: Свет,

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: Ярмарки. Твое греческое настроение.
1: Тетради и ручки.
2: Отлично.
1: Альбомы, краски.
2: Отлично.
1: И рюкзак.
2: Зачетный.
1: В школе
2: первоклассно подготовились.
1: Спасибо Сималенду и Хатбер.
3: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
1: Огромный выбор и любимые бренды.
3: Приезжайте в гипермаркет Сималенд. Екатеринбург, Черняховского 86/12.
4: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда. Кто?

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: на пилоте.
1: Доброго дня всем лево- и праворульным в Екатеринбурге. 16 часов и 26 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, пока все не так страшно, на дорогах 4 балла. Стоит ЕКАТ от поворота к станции Палкина до реки Решетка на Донбасской и Бебеля, затор от Никольского переулка до Таватуйской. Застряли на Армавирской от Книжного переулка до Ереванской. На Турбинной ситуация не радует, от учителей до проспекта Космонавтов, и нужно потерпеть на объездной от Московской до Амундсена. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Автоответчик радио «Пилот». Звони.

0: Доброго дня всем, у кого дома компьютер стоит не только для работы, учебы или еще чего-то нелепого. В Екатеринбурге 16 часов и 29 минут, а с вами навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Я сегодня расскажу про рецидивиста. Я когда-то очень кратко, очень в проброс задел эту игру, когда она была какая-то вот эта демка непонятная. А тут я жестко в нее залип в уже более позднюю версию. Игра называется «Dead as Disco». «Мертв как диско». Диско, если в переводе.
1: Надо было еще Потапыча Копатыча с очками звездами на аватарку вот это поставить и с смешариком.
0: Сюжетно эта игра, это такой, это сюрреалистичный постапокалипсис киберпанково что-то там. В общем, сюжет и не важен. Мне вообще наплевать. Я ни одну там вот эту вот заставку до конца не посмотрел, которую можно прокрутить, потому что хочется действовать. Это так называемый битэмап от третьего лица. То есть, где вам нужно кулаками наваливать по щам ребятам. Но только здесь это все происходит в такт музыке. И это просто восхитительно. Я сначала, когда смотрел на нее, мне казалось, что это просто какая-то будет нелепая череда вот этих своевременных нажатий, указанных на экране кнопок квик-тайм-ивентов, так называемых. А оказалось, что нет, очень даже в принципе все управление лежит на вас, и нужно четко понимать, где у музыки бит, иначе вы не сможете никакие комбо делать, это

0: будут оторваны друг от друга бесполезные удары. Ну и, конечно же, будете пропускать тоже по щам. У игры есть на данный момент, по-моему, 8 уровней полноценных. Причем прикольно сделано, что каждый уровень — это, по сути, битва с боссом, но она разбита на несколько этапов, где вас между разными какими-то аренами перекидывает. И это все очень динамично, очень стилево сделано. Но, кроме того, есть и замечательная функция — поиграть под свой трек. Ребята, я там что только не делал.
1: Ты что-то написал какой-то трек свой?
0: Не-не-не, то есть свою музыку.
2: Под Меладзе, например, 100 шагов.
0: Тихо. Да, загрузить любой, в смысле, трек, который ты хочешь в игру.
2: Счет ручей.
0: Да, она либо сама считает вот этот вот битрейт, так называемый, скорость ударов в секунду, либо вы можете сами постучать пальчиком по кнопке под этот трек и отстроить, как вам там это нужно. И в итоге играть, наваливать всем под музыку. У меня там уже Жека, сантехник из Жека. Я по всему прошелся. Сява. Там можно что угодно врубить. И это потешно. И даже вне собственных вот этих треков, каких-то приколов, игра даже в своих уровнях очень хорошо сделана. Настоятельно рекомендую, если вы любите ритм игры, я считаю, что, наверное, это пока что лучший, в принципе, представитель. Ничего более впечатляющего я до сих пор не видел. Поэтому, если хотите под ритмы музла разбить вертухами головы. Заходите на игровые площадки, качайте ДД с диска, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Ну, получается, что так.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
3: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лим-Попо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Турбо! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
11: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
12: Организатор акции ЗАО «Аксономель Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто ударил по тормозам на 104,4. В Екатеринбурге 16:43, а с вами навигатор.
1: Ребята, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Дело в том, что семейный парк развлечений «Тут круто» и «Радио Пилот» объявили фотоконкурс на тему «Все еще каникулы». До 7 августа присылайте на сайт фотографии ваших детей на каникулах, а 7 числа в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» мы определим 5 счастливчиков, которые получат сертификаты в парк развлечений «Тут круто». Партнер проекта ИП «Литвин». Глеб Евгеньевич, ТРК «Комсомол», третий этаж.
2: Вы можете все подробности у нас на сайте pilotfm.ru посмотреть и загрузить туда фотографию. А московский оркестр обязали выплатить больше 1 000 000 рублей, 1 200 000, пианисту, которого уволили за плохую игру. Значит, по мнению работодателя...
1: Играл плохо, но юридический подкован был хорошо.
2: Играл плохо, клавиши путал. В общем, слабый уровень и периодически опаздывал на репетиции. В общем, все очень плохо. Как его взяли, вообще непонятно. Но в суде представители оркестра не смогли доказать, что музыкант плохо играл.
3: Искусство субъективно!
1: Он синтезатор какой-то подключал, показывал, как умеет.
2: Можно было как-то, я не знаю, там снять на видео, как он там плохо или неплохо играет. И так как они не смогли доказать, обязали выплатить пианисту почти 1 200 000 рублей.
1: Мне кажется, они могут попробовать еще раз апелляцию подать. В этот раз попробовать доказать, что он не умеет. Ему надо успевать научиться играть за это время.
2: Тоже в суде вот так вот раз.
0: Я прям представляю, да.
2: Поиграть на фортепиано.
0: Он получил эти бабки, он еще в суде, вот знаете, сидел весь такой сутулый. Ну я играл, и все.
1: Сначала грустные песни, а когда получил деньги, начали веселые такие.
0: Да. И он выходит из суда уже после решения, в переулок заворачивает, у него спина распрямляется, он уверенной походкой идет, такой, кто плохо играет? Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. На госуслугах начался прием заявлений на онлайн-голосование на предстоящих сентябрьских выборах. Заявление можно подать до 14 сентября. Дистанционное электронное голосование будет доступно в 33 регионах, сообщает Интерфакс. Дожди покидают Свердловскую область. По данным Уралгидромета, циклон, который принес рекордные осадки, уходит с Урала в Казахстан. В среду и четверг небольшие осадки еще возможны только на севере Свердловской области. Затяжных дождей до конца этой недели не будет, обещают синоптики. При этом к утру 3 августа на западе Свердловской области уже выпала августовская месячная норма осадков. Рекорды установили Североуральск, Качканар, Кытлым, Краснотуринск, а также Висим, Липовская и Ревда. Алексей Орлов провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Одной из главных тем стала ликвидация последствий сильных дождей в Екатеринбурге. Мэр поручил главам администрации районов держать ситуацию на постоянном контроле, при необходимости привлекать все ресурсы для оперативного устранения подтопления. Также на заседании говорили про ЧП на водоемах. С начала лета в Екатеринбурге утонули 14 человек. Городские власти для предупреждения несчастных случаев выставляют знаки безопасности на береговых линиях, устанавливают навигационные буи и участвуют в профилактических рейдах. На этой неделе в Екатеринбурге проходит очередной этап опрессовок. Испытания будут проходить по ночам с 23 часов до 6 часов утра без отключения горячей воды, сообщили в мэрии. На улице Вайнера в Екатеринбурге начали укладывать новую гранитную плитку. Первый этап реконструкции, который включает обновление пешеходной части улицы от Ленина до Малышева, должен завершиться к началу осени, пишет «Новый день». Новогодние праздники в России в 2027 году продлятся 11 дней, на сутки меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря. Согласно документу, праздничные выходные начнутся 31 декабря 2026 года, а завершатся 10 января 2027. В этом году россияне отдыхали 12 дней подряд, с 31 декабря по 11 января. Доллар 79.46, евро 91.19.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
8: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Никко Моторс». Субару Центра Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Как сообщают нам синоптики, в этот вторник в Екатеринбурге ждем облачную погоду без осадков. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 18. Днем 21-23 градуса выше 0.
4: Информация на правах рекламы.
9: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажи и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
12: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
11: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные теннисные дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
11: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Кузбасс. Доброго вечера всем, кто проводит его в теплой уютной компании «Радио Пилот» в столице Урала. 6:03, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
2: Когда погода за окном не радует, заглядывайте в наше окно. Но вот сейчас, например.
0: Всегда.
2: Да неправда. Иногда все-таки хорошо. Но в любом случае вы можете присоединиться к нашему окошку. Заглядывайте в браузер pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте. Вещаем онлайн для вас.
3: Вообще сказали, конечно, что дожди уходят в сторону Казахстана. Мы их провожаем.
0: Говорят, в Москве кур доят. Вот что я знаю.
3: Но вообще, конечно, в эти выходные все, кто были на концертах, все были мокрые, сырые. Но не только у нас были концерты. Еще отличились у нас Ваня Дмитриенко. Он выступал в Москве, и он вошел в Книгу рекордов России как самый молодой артист. Самый молодой артист, который выступил и собрал сольник в Лужниках.
0: Вау, если...
3: Полный солдау, 20 лет парню.
0: Если кому-то каждые 5 секунд человека в глотку пропихивать, он становится самым прослушиваемым.
3: Чего?
0: Удивительно.
3: И по поводу Димы Билана. Дима Билан...
2: Он придумал комбо для какого-нибудь ресторана.
3: Значит, тысячи девушек уже готовы его просто разорвать на куски.
2: Да ему за 40 лет.
3: Покапа.
2: Все рассказывайте.
3: Что случилось на его концерте, организаторы не подумали, что людям на танцполе тоже захочется посмотреть на своего любимого артиста. Люди там заплатили большие деньги, особенно фан-зона. Но перед ними построили огромную такую стену, чтобы вообще Билана не было видно.
2: А в чем суть?
3: И люди тупо весь концерт смотрели в стенку.
2: А так лучше, типа?
3: Периодически что-то там показывалось, часть его руки или часть головы.
0: Я понял, в чем прикол.
3: Да, что ты понял?
0: Это никакой не Билан. Трамп, снимай маску. Опять со своими стенками. Ну что же вы
3: делаете? В общем, Билан выпустил уже видеообращение к этим фанаткам. Сказал: девчата, я все порешаю, что-нибудь придумаем.
2: Вот адрес сауны. Там стены нет.
0: Ну, слушайте, на самом деле, ну, такое сомнительное отношение, потому что я помню, я очень сильно внутри себя уважение выделил Музыченко, когда был на Хэттерс, потому что тип, ну, без охраны, без ничего, ломанулся в толпу фанатов вот это вот, потому что, я думаю, это некий индикатор чистой совести, как будто у человека.
3: Нет, но тут не, это были такие декорации, понимаешь, сделали так, типа, красиво, но на самом деле ничего не было видно. Ну, тут в этом смысле он падать-то уже ведь нападался.
2: А Билан-то понял, в какую сторону выступать или нет?
0: Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. ЕКАТ стоит от поворота к станции Палкина до реки Решетка. На завокзальной Армавирской толчья от остановки Хладокомбинат до Ереванской. На Московской не крутятся колеса от Хомякова до Пальмира Тольятти. И нужно потерпеть на Гурзувской вместе с Куйбышева от Белореченской до Розы Люксембург.
2: Ребята, сообщайте о пробках и путях объезда. Наш автоответчик, его номер 373-1010. Самый активный по итогам недели получит подарок от радиопилота. А еще один приз скоро дадим в нашем конкурсе число Пи.
4: Реклама.
5: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
6: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дубнойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
8: Правда.
1: До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
11: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс «Бизнес-класс» Лувр.
10: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
11: Жилой комплекс бизнес-класса Лувр. Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
12: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Кто-то круто.

0: Всем тут круто. 0+.
1: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто еще не знает, куда себя любимого сводить. В Екатеринбурге 12 минут шестого, а с вами навигаторы. Сейчас узнаем о ближайших культурных событиях нашей столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Ну вот вы думали, праздники закончились.
0: Я так
2: не надеялся.
1: Нет, День строителя, пожалуй, еще помощнее праздник у нас.
0: Всегда масштабный очень.
1: Да, и всегда, кстати, погода хорошая в День строителя. На Плотинке будет большой праздник, хедлайнеры группа Ума Турман. В Березовске можно съездить тоже на День строителя, там будет свой хедлайнер Беовульф. И это, конечно же, бесплатно. Обожаю.
2: Она у нас, кстати, даже в плейлистах есть на радио «Пилот» играет.
1: Еще в субботу, 8 августа, в Летнем театре парка Маяковского выступит Сергей Пенкин.
2: Ой.
1: В Летнем театре со своим юбилейным концертом. Вот, так что берите билет, покупайте. Еще на этой же сцене в Летнем театре на этой неделе, 5 августа, будет официальное трибьют-шоу Николая Носкова. Артист Иван с симфоническим оркестром. Mm-hmm. И еще из любопытного. Ирбит нас ждет 8 августа. Всех приглашают. У них будет день ирбитской ярмарки. И в этот день, ну, помимо того, что будет большая, очень культурная программа проходить,
2: главное,
1: там и концерты,
2: выступления,
1: экскурсии, всякие развлечения. И будет выступать Олег Газманов. Абсолютно бесплатно.
2: За молоко.
1: Запрокатишь.
0: Он уже сейчас с альтухами движется в сторону сцены.
1: О, да.
3: Продолжайте движение.

0: Доброго вечера всем, кто летит по Екатеринбургу вместе с пилотом. В столице Урала 17 часов и 18 минут, а с вами навигатор, и мы отправляемся узнавать, что там в мире происходит в рубрике «Вокруг света за 60 секунд».
1: Нью-Йорк сегодня весь обсуждает ситуацию, которая произошла у них с Бруклинским мостом. Там голый мужчина прыгнул с моста и выжил. Значит, в соцсетях...
2: В рубашке родился.
1: Облетели кадры. Нет, как раз он был голый, значит. Полностью обнаженный, но с курьерской сумкой, вот с этим большой. Ходил по готической колонии, потом разговаривал с собой, что-то выкрикивал, ну понятно. Приехали полицейские, там была проведена работа, типа, давай сюда к нам спрыгивай.
0: Ну, вот это работа, давай сюда! Неси заказ! Эй, что встал там, давай сюда, говорю!
1: Ну, в общем, использовал он курьерскую сумку как парашют.
2: Это плавсредство.
0: Лучший из парашютов.
1: Да.
2: Как Леонардо да Винчи на чертежах вот этим с треугольным пакетом.
1: Прыгнул в реку. Тут же, знаешь, как лодку использовал, видимо. Ну, все. Сейчас он находится в стабильном состоянии. Понятно, госпитализирован.
0: Это мы через поколение видим, что неправильная тактика вот эта воспитательная, когда детям говорят, что, мол, а вот все с моста прыгнут, и ты пойдешь прыгать. И что в итоге? Его так воспитали, и он такой, я буду первым.
1: В Корее придумали раздвижную кровать для супружеских пар, которые давно живут вместе. Ну, казалось бы,
2: она постоянно разъезжается, да?
0: Да, постепенно в другой город тебя увозит вот это.
1: Буквально одно нажатие кнопки на пульте, и двуспальная кровать превращается в две
2: отдельные. Шорты.
1: Очень, говорят, удобно. Это именно супружеская кровать. Это не то, что вот там в отеле сделали, разделили то односпальное, то двуспальное.
2: Как поймешь, что это именно супружеская кровать?
0: А очень легко.
1: В комплекте супруги. Разные графики. Кому-то стало жарко. Или просто вы поругались.
0: Или вы друг другу не нравитесь. Как вариант. Просто как опция.
2: А кнопка-то обратной стыковки есть? Если заранее встать в нужные позы, получится?
0: Нет, это вот пошла, иди. Вот такое вот. А вообще, мне кажется, идеальный вариант. Им нужно выпустить финальную модель, где она разъезжается.
2: Как слайдер.
0: Да, что-то раздвигается на две кровати. И вот в этом промежутке между появляются бумаги на развод сразу.
3: Информация на правах рекламы.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Реклама. Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
6: Не стыдно?
7: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
8: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. Skillpro66.ru.
9: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
10: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
11: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
12: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
13: Эх, прям как у нас.
12: А дальше?
14: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
15: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
16: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уезжай. Уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
17: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
18: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
17: Черри, LG, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.

0: Код. Звание.
1: Добрый вечер всем, кто стоит и подстаивает. В Екатеринбурге 17 часов и 32 минуты, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Стоит Московская от Хомякова до Пальмира Тольятти. На Завокзальной и Армавирской движение не радует от Мельковского переулка до Ереванской. На Куйбышевой и Гурзувской по-прежнему толчья от 8 марта до Посадской. На Космонавтов тоже не получится гнать от фронтовых бригад до Завокзальной и на Шевской. Терпение ваше проверено будет от краснофлотцев до Эльмашевского рынка. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Реклама.
1: Доктор, все в порядке?
2: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
1: Двойня?
2: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acedifisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проверки и получения на acedifisvostok.ru.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Сломался вариатор на Ниссане? ДСГ на Фольксвагене пинается? Автомат на Тойоте встал? Не тяните с ремонтом! Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.

0: Марки, твое греческое настроение.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 31 августа 2026 года.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП Центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
6: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Монарх 150 граммов. 599 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104,1. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
1: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. По последним данным, число погибших в результате атаки БПЛА в курортном поселке Архипа Осиповка в Геленджике составило 6 человек. Около 40 пострадали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Транспортная прокуратура проводит проверку из-за массовой задержки рейсов в Кольцово. 3 августа из-за вводимых ранее ограничений были задержаны 5 рейсов до Казани, Ханты-Мансийска, Оренбурга, Бишкека и Намангана, сообщает «Комсомольская правда». День города в Екатеринбурге посетили 100 тысяч человек. Это минимум за последние годы. Причиной такой статистики стали непрекращающиеся в праздник проливные дожди. Для сравнения, в прошлом году было 500 000 гостей, в 24-м 350 тысяч, в 23-м 1 200 000, в 22-м 930 тысяч. В этом году главная площадка празднования, исторический сквер, собрала 21 тысячу человек, еще 15 тысяч были в парке Маяковского. Фестиваль «Энергия РМК», который проходил и 1 и 2 августа, собрал 85 тысяч гостей, сообщает «Комсомольская правда». Куриные яйца в июле стали самым подорожавшим товаром в мире. Это следует из данных крупнейших мировых бирж. Так, яйца на американской бирже подорожали на 334%. Среди другой сельхозпродукции существенный рост показал овес. Он вырос на 15,5%, пшеница на 10,5%. Среди промышленных товаров быстрее других дорожал карбамид, необходимый для производства азотных удобрений, и сырье для производства каучука. А самым подорожавшим энергетическим товаром стала нефть марки «Юралс». За месяц она прибавила более 50%. Также на 40% подорожал газ в Европе, пишет РИА. Минск стал самым популярным зарубежным городом у россиян. За год количество бронирований туров в столицу Беларуси взлетело на 14%. В десятку самых популярных городов также вошли Ереван, Тбилиси, Алма-Ате, Астана, Гродно, Ташкент, Брест, Баку и Витебск. На страны СНГ и ближнего зарубежья в целом приходится каждое второе бронирование турагентов за границей этим летом, сообщает ТАСС. Доллар 79.46, евро 91.19.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
7: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Талан Регион 54». По заверениям синоптиков, 4 августа в столице Урала ждем облачную погоду без осадков. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 18, днем 21-23 градуса выше 0.
8: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
11: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
14: 469 лошадей.
13: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23.
15: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Добрый вечер всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с пилотом в столице Урала. 7:03, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач, генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: Всегда можно стать к нам чуточку ближе. Присоединяйтесь к онлайн-видеотрансляции в HD-качестве у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
4: Слушайте, Криштиану Роналду еще только недавно заявил о том, что женится наконец-то. И вот уже свадьба будет 8 августа. Как
3: да
4: они
3: ну!
4: Быстро!
3: А что, поддельный строитель не подгадал?
4: Поддельный строитель, получается, и подгадал.
5: А кому не наплевать?
4: Нет, не наплевать, потому что уже разосланы приглашения.
3: Тебе пришло одно, что ли?
4: На свадьбу позвал бывших чемпионов UFC, Хабиба позвал, Конора Макгрегора позвал.
3: Чтобы они аниматоры поработали.
4: Чтобы свадьба-то веселая была.
3: Они будут друзьями жениха в ползунки собирать деньги. Точно окупится свадьба.
4: Да, Риана и Дженнифер Лопес будут петь, а эти вот, понимаешь, ну вдруг что...
3: А из наших-то никого не позвал, что ли?
4: Пока
3: наших-то
4: вот
3: звезд легендарных.
1: Пока нет. Послушайте.
4: Ну, футболистов, наверное, много будет.
1: Ну, вот ты вот говоришь, что это важно. Я думаю, ладно, давайте мы просто закроем глаза на то, что человек за то, что шарик по лужайке катает, $300 миллионов в год получает. Мы сделаем вид, что этого не существует. Так еще и... А вы слыхали? Роналду подпукнул. По всем новостным каналам.
3: Ну, он сделал в клятве.
1: Ой, ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов. Стоит Гурзувская вместе с Куйбышева от Белореченской до Белинского. На ИКАДе движение затруднено от Березовского тракта до 25-го километра. Ситуация не радует. На Щерца от Машинной до Московской. Подвстряли на Донбасской Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской. Нужно немного потерпеть. А на ИКАДе еще от реки Светлая до реки Решетка.
3: Ребята, если вы знаете о пробках, что-то еще рассказывайте о них на наш автоответчик. Его номер 373-1010. Самый активный по итогам недели получит подарок от радиопилота. А еще один приз скоро отдадим в нашем конкурсе «Городской квест».
6: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
7: Реклама.
8: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
9: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
10: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
11: Лос Маркет.
8: Гарантия не на словах, а на деле.
10: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
12: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
13: Границы Европы и Азии.
14: Лучше майонез. Уральский рок.
15: Три десятки. Такси нашего города.
16: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
17: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+. Кто?

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали. Скажи адрес.
4: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
3: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Тетради и ручки.
6: Отлично.
5: Альбомы, краски.
6: Отлично.
5: И рюкзак.
6: Зачетный.
5: В школе
6: первоклассно подготовились.
5: Спасибо Сималенду и Хатбер.
7: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
5: Огромный выбор и любимые бренды.
7: Приезжайте в гипермаркет Сималенд. Екатеринбург, Черняховского 86/12.
8: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
9: Эх, прям как у нас.
8: А дальше?
10: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
11: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
12: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
13: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
14: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо». Доброго вечера всем, у кого свободного времени немного нашлось, а идей, куда его направить, пока что-то как-то нету. В Екатеринбурге 12 минут 7-го, а с вами «Навигатор», и сейчас все-таки узнаем, чем же это время можно заполнить в рубрике «Афиша».
1: Для тех, кто любит музеи посещать, в УРФУ ребята молодцы, разработали первое в нашем регионе музейное приложение «Музеум», оно называется, уже можете скачивать, и оно объединяет все площадки музея истории Екатеринбурга, от водонапорной башни до музея Митинкова, кластера Л-52, и можно будет составить свою персональную культурную программу, выбрать мероприятия по интересам, по возрасту, найти экскурсии, творческие встречи. 2 года ребята делали это приложение,
2: вот сейчас им уже можно
1: пользоваться уже, да. Ну и местные паблики пишут о том, что открыли продажи билетов на нового Человека-паука в кинотеатрах.
0: А что, Колобок укатился?
1: С 20 августа в Пассаж Синема и в Гринвич Синема. Пока что только в этих.
2: Предсеансовое обслуживание.
1: Да. Билеты стартуют от 400 рублей. Ну, действительно, со сдвигом на 3 недели, чтобы поддержать последний богатый Колобок.
2: Чтобы наш Колобок как в масле катался.
0: Я не могу уже, все, уже который день идет, я как Нео в «Матрице» пытаюсь от спойлеров уворачиваться.
2: Что постоянно говорят, чем заканчивается сюжет Колобка.
1: Что касается
2: кино... Он превращается в Харламова в конце. Настоящего.
1: Что касается кино, залетел тут, как говорят, особенно зумерам, фильм «Закулисье реальности». И завтра в 19:30 в баре «Критик» будет лекция «Закулисье реальности. Почему хайпануло?»
2: Почему так плохо вышло?
1: И как оно уже меняет хоррор.
0: А вот знаете, вопрос все-таки встает. Понравилось очень зумерам. Это положительный или отрицательный
1: отзыв? Ну вот им, видишь, они же уже все равно другие. А еще понравилось альфачам. У меня просто дочке 11 лет, она возмущается. Почему нас не пускают? 18+, мы хотим... Ну, короче, она уже...
2: Мы хотим в ламинальное пространство.
1: Да, они вот такое любят, они шарят по этому. Она альфач.
2: Это поколение альфа. Это те люди, которые гордятся тем, что они за 3 секунды понимают, нравится им ролик или не нравится.
0: Лина, зумерская терминология и так достаточно сложная. Не нужно ее еще и усложнять, хорошо?
1: И еще из ближайшего, последнее. Завтра есть возможность сходить на необычный спектакль в исторических локациях литературного квартала. Спектакль «Золото». Сказ про нас и про тех, кто был до нас.
2: Ну ничего себе, еще ее в рифму.
3: Информация на правах рекламы.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» МОО «ФАС БГО». Автомобильная команда «Урал Автошоу».
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Доброго вечера всем знатокам и знаточкам столицы Урала в Екатеринбурге. 18 минут седьмого, а с вами навигатор, в котором пришло время проверки этих знаний в конкурсе «Городской квест».
2: И у нас есть звоночек. Алло, алло.
0: Добрый вечер.
2: Как зовут тебя? Представься, пожалуйста.
3: Меня Александр зовут.
2: Александр, ты по громкой связи будто бы звучишь, а может быть через гарнитуры, что-то такое пользуешь?
3: Обычную перейду.
2: Ага, спасибо. Ну-ка, ну-ка.
4: Да. Слушаем тебя. Проверка. Еще раз.
3: Да, еще раз. Хорошо слышно?
0: Расскажи нам про Наташу Ростову.
2: Не, потом за эфиром лучше. Скажи нам, Александр, а в чем заключается твоя работа? Ты, наверное, где-то трудишься, чем-то занимаешься?
3: Ну, еду уже с работы, занимаюсь сферой IT, защиты репутации, информационной безопасности.
2: А что конкретно? Что конкретно? Как ты защищаешь репутацию клиентов?
3: Ну, криптография, шифрование.
2: А вы конкретно какие-то программные решения разрабатываете для этого?
3: Наверное, да.
0: А можно кого-то...
3: Документооборот.
0: А можно кого-то нанять чисто сжечь у меня жесткий, если со мной что случится?
3: Да, проще всего просто вытащить его и по полу хорошо ударить.
0: Так это на случай, если я не смогу уже ничего сделать, и мне я не хочу, чтобы это осталось.
2: Надо с собой всегда его таскать на земле. Понимаешь, что дело худо. Бьешь, начинаешь. Сначала оппонентов, потом по полу. Александр, хорошо ли ты знаешь Екатеринбург, скажи нам.
3: Ну да.
2: Давай
3: я
2: проверим.
3: В городе Свердловске.
2: Хорошо, три вопроса так, об этом
0: братишка,
2: городе.
0: А города того-то больше нету, слыхал.
3: Города нету, но медалька-то есть.
2: Ну, будешь довольствоваться ей или из нашей копилочки хочешь приз получить? Давай тогда с тремя вопросиками справься. У нас на каждый из них, тем более, есть три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарочек будем вместе с тобой выбирать. Рыба-карась, игра началась.
4: Какую из ниже перечисленных улиц можно встретить на Химмаше? Щетинина, Усовича или Бородина?
3: О, сразу так. Химмаша начали.
4: Да, ну а что?
2: Извините.
4: Бородина, Усович и Щетинина. Ну ты что, это известно?
3: Ну как-то Бородина.
2: Ну конечно.
4: Известный композитор Александр Порфирьевич.
2: Могучей кучки участник.
0: Это звучит как злодей из Человека-паука.
2: Ну да, кажется, как-то не сильно пугает.
0: Двигаемся дальше, поговорим о ситуации на Пионерке. Скажи, как относительно друг друга расположены улицы Уральская и Советская? Либо параллельные не пересекаются, либо перпендикулярные, есть такой перекресток, или одна переходит в другую. Уральская и Советская.
3: Они перпендикулярны.
0: Они абсолютно перпендикулярны.
2: Имеется такой. А вот третий вопрос, и мы отправимся на Эльмаш и поговорим про улицу Бабушкина, идущую параллельно Стачек. Вот как ты думаешь, кем был Михаил Сергеевич Бабушкин? Три варианта. Первым ученым-зоологом, второй поэтом и переводчиком, третий полярным летчиком и героем СССР. Тот самый Бабушкин. Кто же он был, Михаил Сергеевич?
0: Да мне в голову пришло глупое словосочетание, просто я такой биполярный летчик.
2: С ним еще надо договориться, чтоб полетел. Это зигзаг Макряк, мне кажется, биполярный летчик. Итак, кем же был Бабушкин? Ученый-зоолог, поэт и переводчик или полярный летчик и герой СССР?
3: Ну, мне кажется, зоолога-ученого можно убрать на Эльмаше там.
2: Звучит опасно. Мне кажется, что вот этого ученого...
0: Решаем, да, вот это, кто идет в бункер. Так, этот, ну что у нас, мартышек не водит?
2: Так, тогда остается либо поэт и переводчик, либо полярный летчик. Хорошо складывается, прям стихи. Ну, что решаем?
3: Ну, конечно, бы хотелось назвать писателя.
2: Писателя?
3: Писателя.
2: Ну, хочется, назови. Мы не будем запрещать тебе.
0: Итак,
2: будешь звать его?
3: Давайте полярный летчик.
2: Хотелось
0: ведь
2: писателя. Ладно, принимаем твой вариант ответа. Рыба, минтай, подарок, хватай. Действительно, 21 мая 1937 года впервые в мире была совершена посадка самолета на Северный полюс, и как раз воздушно это судно пилотировали Водопьянов и второй пилот Бабушкин. Они доставили на лед оборудование для участников экспедиции дрейфующей станции Северный полюс 1.
0: Я не успокаиваюсь. Биполярный летчик.
3: Ребят, а можно привет супруге передать?
2: Она что, не рядом, что ли?
4: А ты накосячил,
3: она
4: что-то,
3: рядышком,
4: нет?
3: Рядышком и по радио
2: послушает. А, ну ладно, давай. Поехали.
3: Дорогая моя Юлечка, передаю тебе привет.
2: Она что-то ответила?
3: Нет, рядом улыбается.
2: Ну теперь ты с приветом.
0: Да, хорошо, что ты действительно передал привет.
3: Я выиграю тебе подарок.
0: Хорошо, что это действительно была передача привета, а не какой-нибудь супер неловкий способ сказать, что ты хочешь развестись.
2: Давай с подарком определяться. Что хочешь из нашей копилки? Есть билетики в кинотеатр Континент Синема, есть билеты на спектакль-концерт Мьюзик Холл 14 августа в 20:00 в Летнем театре парка Маяковского. Будут мировые мюзиклы звучать на языке оригинала. Имеется пара билетов на фестиваль волшебников 16 августа в 19:30, также в Летнем театре парка Маяковского. Гильдия иллюзионистов будет выступать. Есть также спортивные мероприятия, в частности футбольный матч Урал против Уфы будет 8 августа на Екатеринбург-арене бороться. Есть также мерч ко дню города. Это футболка с дизайном конструктивизм и свеча от креативного кластера L52, а также мастерской про добро. Есть кружка и подставка с дизайном конструктивизм и игра еще от креативного кластера. И имеется также набор металлических рюмок от мастера Виталия Кузнецова, вещь, которая никогда не заржавеет. И сертификат в дископрав на 1000 рублей. Определился или нужно думать за эфиром, супругой советоваться?
3: Можно за эфиром?
2: Да, конечно, оставайся на связи. А сейчас громко и четко крикните нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
3: Офигенно!
0: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал-Автошоу-2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал-Автошоу» 0+.

0: Реклама.
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 31 августа 2026 года.
6: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
7: Отправляемся в морской круиз.
8: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
6: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
8: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру
9: 0+. Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то...

0: Через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
1: В «Монетке» вкусно и выгодно. Lotte Dream Pie арбуз 169 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: пилот.
1: Добрый вечер всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 18 часов и 32 минуты, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 6 баллов. Стоит ЕКАТ от Березовского тракта до 16-го километра. Затруднено движение на Березовском тракте, Трудовой,

0: Губахинской и проезжие от Барьерной до Укромного переулка застряли на Ленина, от Восточной до Московской, классическая толчья на 8 марта от Ленина до Куйбышева, и на Халтурина придется потерпеть от Технической до Кирова. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Имейте уважение, продолжайте движение.
2: Навигатор.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка» и ее спонсор ИП Родионов Артем Юрьевич, автотехцентр Prime Service, сайт prime196.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Ну, в первую очередь, хотелось бы порадоваться за наших соседей, пельмяков. Было недавно у них. У них отсутствуют самокаты в формате кикшеринга, и людям в любой зоне города, будь то парки, либо другие общественные пространства, находиться сильно комфортнее и безопаснее. Не надо постоянно держать себя в напряжении и думать, как бы тебя никто не сбил.
2: Вот. А личного транспорта самокатов у них тоже нет, да?
3: Не, он есть, но мало, не ощущается в таком большом количестве.
2: А доставки? Доставщики?
3: Доставки есть у них на велосипедах, они ездят на электрических, но у них как-то это в правило, видимо, введено, не знаю, может быть, сервисы сами об этом задумались, и у них они ездят по дорогам. То есть,
2: не по тротуарам.
3: Да, не так много, но по тротуарам я их, по крайней мере, не видел в таком большом количестве. Есть, но мало, и ты их по факту даже не замечаешь. Вот. А второе, хотел бы поделиться обратной связью по автомобилю Хончи. Взял себе полгода назад, через три полгода поездил. Вопросов, в принципе, нет никаких. Первое ТО у них в базе идет, так сказать, в подарок при покупке. Вопрос по автомобилю нет.
2: Ясненько.
3: Двухлитровый, 243 лошади. Динамика радует. Автомобилем, в принципе,
2: довольны. Понятно. Спасибо тебе большое, что поделился, да, и благодарю за высказывание. Вообще, честно говоря, вот эти индивидуальные электрические транспортные средства, многих сейчас замечаю, да, кикшерингом сейчас очень много по-прежнему пользуются подростки. Гоняют по двое, по трое. Ездят люди, которым не мешало бы пешком прогуляться. Едут, пузики трясут свои. Значит, но больше всего меня до сих пор добивают доставщики. Ребята, заканчивайте ездить на вот этих электрических моторагах по пешеходным тротуарным зонам. Вы едете на тяжелом уже мопеде. Это не велосипед уже даже электрический, это просто моторага, просто на электрической тяге. Кто на связи у нас? Алло.
4: Александр, доброе утро.
2: Доброе.
4: А вот вопросики были как-то, девушка звонила по пикапам. Вот вопрос такой.
2: Пуэр был конкретно, вопрос по пуэру, ну.
4: Ну да, то есть у меня Т9. Вот, двигаюсь, живу в пригороде, ну это так, для статистики. Двигаюсь и по городу, и по трассе. В принципе, как бы все устраивает. Взял в ноябре прошлого года. Пока все отлично.
2: Сколько накатал, если не секрет?
4: Уже 40.
2: Ага, нормально, да, неплохо за год-то.
4: Вот, и как бы и по городу вполне маневренный. Как бы, ну, по крайней мере, для меня, может быть, для кого-то он и будет намного сложнее, как бы, в силу его габаритов.
2: Но он интереснее рулится, чем Т8, знаешь, как бы. Это уже другая машина.
4: Поэтому, как бы, ну, для девушки. У меня жена также на нем иногда время от времени двигается. Мне тоже нравится.
2: Ну, хорошо. Спасибо тебе большое за статистику. И мы ее учтем обязательно. Тут же, видишь, с этими машинами, особенно китайского производства, опять же, две позиции. Первая, это вот как у тебя, все счастливы, все довольны. И вторая, как вот мне ребята, которые закупили там несколько штук, тоже статистику дают. Из 12 6 сломалось. Понимаешь? Ну и вот как быть с ней? 50 на 50, значит.
4: Ну, здесь как бы рынок и производитель тоже, везде брак есть.
2: Ну, не половина, кстати. Ну, ладно, спасибо тебе большое за статистику. Удачного дня. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
5: Дверь в царапинах. Порог мятый. Не машина, а побоище.
6: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. опыт профессионалов. Екатеринбург, 40 лет, комсомола, 38Б. Skillpro66.ru.
7: Вечернее шоу на радио Пилот.
8: Навигатор.
9: Добрый вечер всем, кто ударил по тормозам на 104.10 в Екатеринбурге. 18:43. С вами вечернее шоу Навигатор.
10: Спортивного матча сбежал.
9: Выходит, все, давайте, и заходит.
10: Да, закончим. Скажем о том, что в эту пятницу, 7 августа, с 7 до 11, катапульта будет работать в официальном дилерском-центре Lucky Motors Tank на Металлургов 65А. Конечно, можно заглянуть лично, а можно смотреть за всем происходящим при помощи видеотрансляции на сайте pilotfm.ru, либо в группе Радио Пилот ВКонтакте. Партнер проекта ЗАО Lucky Motors.
8: А еще я хотела с вами обсудить, что сейчас в России есть тренд на чистоту жилья.
9: Тренд? Чистота?
8: Тренд. Да, убираться, прибираться, сделать дома чисто. И россияне стали больше покупать средств для уборки. Это теперь новый лайфстайл. И в сетях очень много роликов, где женщины много времени уделяют чистоте дома. И это такая терапия. Вместо того, чтобы, не знаю, что...
10: это как с приборкой, когда ты вещи на места поставил и вроде как сам успокоился.
8: Да, ты успокоился.
9: Какой тренд, какой лайфстайл, что вы несете,
8: это
9: блин?
8: Сейчас лайфхаки пойдут. Стресс, да, и отсюда рост потребительского спроса.
10: Я думал, рост потребнадзор будет. Ладно. Почему до сих пор никто не использует этот старый прикол, когда можно не мыть посуду, а просто надевать на нее пакеты и есть из пакета, а потом пакет выбрасывать. Сейчас, я думаю, он снова вернется с этой тягой к чистоте.
9: Когда это, кто-нибудь скажите, когда эта тупня закончится? Прикиньте, у меня новый тренд — дышать! Вот это я придумал, конечно, это мой новый лайфстайл.
10: Ну, если ты по-особому будешь как-то дышать, возможно, если это будет холотропное дыхание, у тебя будет куча последователей даже.
9: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
6: Продолжайте движение. Пилот FM.
11: Реклама.
12: Сломался вариатор на Ниссане? ДСГ на Фольксвагене пинается? Автомат на Тойоте встал? Не тяните с ремонтом! Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8-800-770-0202.
13: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
14: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
15: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
16: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
17: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона».
18: Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
19: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
20: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
21: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
22: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
23: Ну как?
24: Шедевр.
23: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
24: До конца месяца скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
23: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
24: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
25: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
26: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
27: Имеется
0: имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто желает оставаться актуальным в этом обществе. На радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. В понедельник был атакован еще один склад «Wildberries». Теперь во Владимирской области губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что в результате атаки беспилотников начался пожар и есть разрушения на складской территории. Трое человек получили ранения. С середины июля логистические объекты «Wildberries» почти каждый день подвергались атакам БПЛА. Повреждено от 15 до 20% складской инфраструктуры маркетплейса, сообщает БФМ. В Екатеринбурге на этой неделе проводят последние за это лето этапы прессовок. Гидравлические испытания проходят в ночное время с 23 часов до 6 утра ежедневно, без отключения горячей воды в домах потребителей. Специалисты проверяют магистральные, распределительные и квартальные сети с помощью повышения давления. Это уже четвертый и последний плановый этап проверки состояния сетей водоснабжения. Предыдущий был в середине июля. На улице Вайнера в Екатеринбурге начали укладывать новую гранитную плитку. Реконструкция разделена на 2-3 этапа. Первый, который включает в себя обновление пешеходной части Вайнера от Ленина до Малышева, должен завершиться к началу осени. Помимо перекладывания плитки, рабочие смонтируют освещение, отремонтируют ливневую канализацию, высадят деревья и установят новые малые архитектурные формы. Остальные участки Вайнера будут ремонтироваться уже в следующем строительном сезоне, пишет «Новый день». В Екатеринбурге временно перенесли остановку у железнодорожного вокзала. Ограничения введены в связи с благоустройством привокзальной площади и будут действовать с 3 августа по 30 сентября. В этот период посадка пассажиров автобусов-троллейбусов будет осуществляться на остановке Азина по улице Светлова, высадка на вокзальные. Кроме того, остановка железнодорожный вокзал перенесена на вокзальную. Это касается маршрутов номер 100, 114 и 158. 8-го, сообщили в мэрии. Екатеринбуржцев попросили заранее планировать маршрут с учетом всех ограничений. Банк России выпустит в обращение 3 новые памятные монеты с животными, занесенными в Красную книгу. Это будут очковая гага, ушастая круглоголовка и кавказская лесная кошка. Номинал 2 рубля, тираж 5000 штук каждая, сообщает РИА. Доллар 79,46, евро 91,19.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: О чем не скажут пчеловоды на радио «Пилот». Прогноз погоды.
8: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Никко Моторс». Субару Центр, Екатеринбург, Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Как сообщают нам синоптики, в этот вторник в Екатеринбурге ждем облачную погоду без осадков. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 18. Днем 21-23 градуса выше 0.
4: Информация на правах рекламы.
9: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
12: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
11: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
11: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
13: ООО «Специализированный застройщик правобережный».
12: Южный Новый Город. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто лавирует по дорогам столицы Урала вместе с пилотом в Екатеринбурге. 4 минуты восьмого, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Так, значит, какие праздники у нас сегодня? Есть к чему... Так, знаешь,
3: после Ильина дня уже никакие не важны.
2: Международный день планирования семьи сегодня. Вот так вот берем.
3: Международный семейство и планируем. Да, о них же речь. Наши международные семьи.
0: Вот это вот планирование, актуальное планирование, когда сидишь и думаешь, так, ну сейчас вот мат-капитал дадут, и на следующий день, когда он кончится, что делать следующие 18 лет с этим ребенком?
2: Дальше, значит, у нас можно прям вместе отмечать День блюза и арбуза. Кстати, про арбузы. Здоровому взрослому человеку, как говорят врачи, можно съедать не больше 500 граммов арбуза в день.
3: Я его взвешиваю, что ли, когда ем.
2: Отеки, скачки давления. И сегодня тоже мы это с утра обсуждали, эту тему, что нельзя разрезанные арбузы покупать.
0: Ну, а да. Что произойдет?
3: Ну, потому что они, кто знает, как они давно разрезаны, что контакт идет.
2: Да,
3: не...
2: Бактерии
3: всякие,
2: гадости. Ну, если что, короче, покупай большую.
3: Верхний срезаешь, отдаешь чаще, и все.
2: Да. По народному календарю сегодня ануфрий молчаливый. Ну, как бы надо было бы все делать молча. Извините, желательно работать молча.
0: Я вспомнил, ну, это не про нас точно. Я вспомнил историю с арбузом. У меня, насколько грустнее я стал с годами, есть один бар по пути у меня домой, в котором я раньше, в свои питейские годы, естественно, вау, вот это вот делал. А сейчас это вот чисто мне, потому что целый арбуз много, и я там беру, прохожу, подхожу к барменам, говорю, половинку арбуза будете, ребята?
3: Вы корки не выбрасывайте.
0: Да, теперь я вот такой тусовщик.
2: Так, по лунному календарю сегодня луна у нас убывающая в Овне, я все время с ударением. Вот
0: вовне.
2: Да. Говорят, что день может получиться импульсивным.
3: А может,
2: и
3: нет.
2: Астрологи советуют фильтровать порывы. Перед тем, что если что-то резко сказать, задайте себе вопрос, а мне точно это нужно?
0: А они почему, вот, с каких-то пор...
2: Так получится избежать конфликтов и необдуманных шагов. А если вы садовод, Андрей?
0: Не, я просто думаю, а с каких это пор все эти небесные тела начали по фене базарить? Вот это, слышь, фильтруй, меня мне говорит.
2: Да, даже она тебе говорит, понимаешь, даже луна. Значит, а если вы садовод, вот, то это не лучшее время, как говорят специалисты, для новых посадок, пересадок.
0: 2026-й этаж.
2: И слово интересное, посынкование. Знаете, ты знаешь, да?
3: По-моему, это что-то обрезание каких-то кончиков, что-то такое.
0: Кассианс посынка.
2: Сейчас разумнее сосредоточиться на хозяйственных делах. Прополки, рыхление сухой почвы, где она сухая-то, да? Уборка созревшего урожая, полив и подкормки лучше отложить.
3: Да тут пока хватает.
0: Спасибо. Спасибо за эту информацию. Да. Лина ведь знает, что у нас с Эдиком огороды, теплицы.
3: Да, мы скоро в свою ферму уйдем и никогда не будем онлайн.
0: Ладно, поздравляем всех причастных с праздниками. Поговорим немного о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, как раз-таки немного, 4 балла всего. Но все-таки придется постоять на ЕКАДе от поворота к станции Палкина до реки Решетка, на Амундсена от Волгоградской до объездной, небольшая толчья на Московской от Хомякова до Куйбышева, и на объездной потерпеть нужно от Московской до Амундсена.
3: Ребят, сообщайте о пробках на наш автоответчик, его номер 373-1010. Самого активного по итогам недели наградим подарком от радиопилота, а еще один приз скоро дадим в нашем музыкальном конкурсе «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: «Лос Маркет».
1: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
5: Атмосфера просто космос.
7: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
7: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов-7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
8: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Не стыдно?
10: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.

0: Семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В «Монетке» вкусно и выгодно. Сыр классический «Брест-Литовск» 399 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Тетради и ручки.
5: Отлично.
4: Альбомы, краски.
5: Отлично.
4: И рюкзак.
5: Зачетный.
4: В школе.
5: Первоклассно подготовились.
4: Спасибо Сималенду и Хатбер.
6: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
4: Огромный выбор и любимые бренды.
6: Приезжайте в гипермаркет «Сималенд». Екатеринбург, Черняховского, 86/12.
7: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тики Валла». Новое имя красок «Тикурила» в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. «Тики Валла». Ваш дом достоин совершенства.
8: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга. В столице Урала 19 часов и 16 минут. А с вами вечерний навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
1: И у нас есть участничек, или участница, кто знает. Алло, алло.
0: Добрый вечер. Как зовут тебя?
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Евгений вас беспокоит.
2: Привет, Жень.
1: А ты как будто из коллектора прям. Вот ты беспокоишь нас.
3: Кстати, все вопросы такие задаете.
2: Ну ты нас не беспокоишь.
1: А, это вот у тебя плохая связь всегда, да? Вот этот микрофон далекий. Это ты и тот самый Евгений.
0: Слушай, на самом деле круто, когда есть своя фишка.
3: Я могу фамилию сказать, что за Евгений, если это можно, не знаю.
1: Да я не знаю, а кому это надо? Тебе самому?
3: Ну, концерт у нас прошел прекрасно. Спасибо за, ну, как бы, то, что вы нас рекламировали.
2: Какой концерт?
1: Это же не знаю. Какие-то неуставные отношения.
2: Ладно. Я могла в афише что-то
1: ляпнуть. Ляпнула. Возможно. Ладно, Евгений, ты же в курсе нашего конкурса?
3: Давайте перейдем к делу.
1: Да, да, да, как раз об этом-то и речь. Для тебя Стас Михайлов как вообще относится к этому исполнителю?
3: Ну, прекрасный молодой человек.
1: Да уже не молодой.
3: Вообще я так прикалываюсь.
1: Небольшой фрагментик трека под названием «Я знаю, ты гораздо» сейчас для тебя прозвучит. Правда, одно слово, мы закрыли визгом наши резиновые шилы. Таким вот, отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов рычмокивать?
3: Спасибо, готов.
1: Ну, полетели!

0: Главное, чтобы там была буква Т в конце, а не Д. Мы можем повторить задание текстом для тебя. Есть в этом необходимость, Евгений?
1: Повторите, пожалуйста.
0: Хорошо, не вопрос. Давай я, наверное, пока Алина смеется. Да давай. Ну давай. Ничего она не может, видишь. Если ты ночами будешь плакать, не скрывая боль своих... Понимаешь, мир не одинаков, иногда любовь годами спит. Какое же слово мы закрыли нашим резиновым
2: Извините, у нас тут Лина дрифтует.
0: Да, просто ее размотала. Если ты ночами будешь плакать, не скрывая боль своих, понимаешь, мир не одинаков, иногда любовь годами спит. Евгений, какая-нибудь версия есть?
3: Не скрывая боль своих.
0: Блин, похоже, мы вообще сейчас с ним не разговариваем. Он пропал? Алло, Евгений! Евгений, ну что ж, похоже, принимаем следующий звонок. 237-104. Ох уже от Евгений.
2: Алло. Добрый вечер.
0: Вот-вот, началось. 237-104, есть звоночек еще. Алло.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
4: Здравствуйте.
0: Представься, пожалуйста. Катя?
4: Настя.
0: Анастасия, стоит повторить задание или все понятно было?
4: Песня не знаю, но мне кажется, слово «обид».
0: Ты абсолютно права, действительно. Всегда приятно, когда женщина угадывает это слово. Что кажется, как будто оно ближе к вам. Чуть-чуть, чем к нам. Хотя это может быть просто предрассудки. В общем, Анастасия, мы поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
5: Информация на правах рекламы.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
6: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
7: О, и

0: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал-Автошоу-2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал-Автошоу» 0+.
1: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
2: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
7: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
8: Организатор акции ЗАО «Аксомобиль Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
9: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастробаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.

0: пилоте.
1: Добрый вечер всем лево- и праворульным. На 104 пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. ЕКАД стоит от моста через железную дорогу до реки Решетка. На Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и проезжий затор от Барьерной до Укромного переулка. Пробка на Амундсена от Волгоградской до Объездной. Толчья ожидает на Халтурина и Токаре от Ополихинской до Татищева. И нужно потерпеть на Московской от Хомякова до Куйбышева. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Добрый вечер всем, кто летит по Екатеринбургу на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
1: Американская компания представила робота-кентавра, который чем-то напоминает демонов из Doom. Разработка получила название «Three Halves» и выполнена в виде кентавра с четырьмя ногами, а вместо кистей использует сменные крепления для профессиональных инструментов, один из которых бензопила. Конструкция позволяет устанавливаться как бензопила, так и дрели, гайковер, и другое оборудование, получающее питание непосредственно от самого робота. Создатели объясняют, что отказались от двуногой схемы ради устойчивости, в отличие от гуманоидных моделей, которые могут упасть при отключении питания. Четырехногая платформа автоматически фиксируется тормозами и остается неподвижной даже в аварийной ситуации. Это у нас козел прямо с собой, стремянка. Ходячая стремянка. По мнению компании, это делает машину безопаснее при выполнении спасательных операций. Еще одной особенностью стала полная ремонтопригодность конструкции. Даже поврежденные конечности, торсы и голова заменяются за считанные минуты, а крепления упрощают обслуживание. При этом робот полностью управляется оператором с помощью дистанционного пульта. Это мечта для любого маньяка, мне кажется. Такой подход, по словам компании, позволяет не заменять квалифицированных специалистов, а отправлять вместо них машину туда, где вот существует какой-то риск. Разработчики планируют применять робота при тушении лесных пожаров, не дай бог такого в огне увидеть, просто выходящего из леса, ликвидации последствий всяких чрезвычайных ситуаций или на промышленных объектах с опасной средой.
0: Ну вот реально, это что за история? Я просто увидел фотографию.
1: А он еще черный, вот прямо с
0: видом. Он черный, как... с рогами.
1: Рога вообще не защищаются. Какое техническое объяснение, зачем рога? Это типа антенны.
0: Я представляю, он откуда-нибудь выходит из огня еще вот этот черный просто какой-то козел. И я такой, да я в другую сторону пойду, чтобы там ни было, спасибо.
1: Логично было бы, чтобы оператор сидел у него на спине и скакал.
0: Да, как будто так прикольнее.
1: Но пока до этого что-то не дошли. Берегите себя и свои устройства, ребята, и оставайтесь навигатором.
2: Имейте уважение. Продолжайте движение.
3: Навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: Катапульта на бис.
3: Так, а все про одно и то же.
4: Ты
3: потому что тут уже
4: про
3: наркологи бьют тревогу и говорят, что... Ну, они уже немножко накануне начинают предупреждать, что
4: скоро Новый год?
3: Россияне жестко забухают в августе. Значит, наркологи говорят, что август самый пьяный месяц в году, по словам специалистов. Россияне именно в августе начинают пить не только из-за отпусков, но и из-за желания успеть отдохнуть. Наконец-то, до конца лета-то осталось.
4: Типа, вот как, оно, знаешь, в воскресенье чуть-чуть. Завтра как будто бы на работу.
3: И, вот, и встреча с друзьями, вот надо и на шашлыки успеть, и поездки на дачу, и все это сопровождается вот этим делом до сих пор. И такое состояние вызывает синдром недожитого лета. Человеку кажется, что теплые денечки, теплые ночи, где они, да, заканчиваются, нужно успеть взять от них все. В результате не только по выходным, но и в будни все это вот так вот выливается.
5: Они типа бьют тревогу, что так быть не должно, или что наоборот?
3: Нет, они
5: рекомендуют, что надо.
3: Это никакие рекомендации, это просто статистика. Имейте в виду, это никак не
5: видимо. Милая, у меня дедлайны, я не могу.
4: Дедлайн лето.
3: А как же бабье лето впереди, сентябрь?
2: Но бабье лето мы не вывезем. Таких баб мы не вывезем.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Доктор, все в порядке?
8: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
7: Двойня?
9: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе правил проведения сроков месте и практике получения на acdefisvostok.ru.

0: Pilot FM. Реклама. Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
1: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
2: «Черри», «ЛГ», «Тенек» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
3: О, и

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лим-Попо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
10: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
11: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
12: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
13: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
14: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
15: Помогите! Тону!
16: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
17: Спасибо, дружище!
18: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
19: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто оставляет позади трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу сматывающий удочки до завтра вечерний навигатор.
1: Оказывается, в США служебные собаки всегда на один ранг старше по званию, чем их напарники-люди. И так делается для того, чтобы в случае жестокого обращения с собакой человек получил более серьезные наказания.
0: Скуби-Ду, они что-то знали, потому что чуть что он сразу...
1: Я вот думаю о комиссаре Рексе и лейтенантах, неважно, или как это. Кто там с ним в паре был? Чувак с котлетами.
0: Лейтенант, вставьте сюда любого.
1: Комиссар Рекс и понятый. Так это должно было называться.
0: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
1: Далее на 104.10 встречайте выпуск новостей, информацию от синоптиков и сюрприз из нашей секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите. Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
0: Всем

0: 0,4 навигатор.
1: Бум!
0: Навигатор.
2: Добрый вечер всем, кто выбирает в попутчики радиопилот. Здесь на 104,4 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на радиопилот.
5: Добрый вечер. 6 человек погибли в понедельник в курортном поселке Архипо-Осиповка. Близ Геленджика пострадали, по последним данным, 47 человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов. Среди погибших и пострадавших есть дети. Очевидцы подтвердили местному изданию 93.ru, что на пляж поселка упал украинский беспилотник. Как сообщили нам екатеринбуржцы, которые минувшей ночью вернулись из отпуска в Архипо-Осиповке, ранее беспилотники до этого села не долетали. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку из-за массовой задержки рейсов из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге 3 августа. Из-за вводимых ранее ограничений на прием и выпуск воздушных судов были задержаны 5 рейсов до Казани, Ханты-Мансийска, Оренбурга, Бишкека и Намангана. Среднее время задержки от 5 до 7 часов, пишет «Комсомолка». В Свердловской области оказались самые плохие дороги в Уральском федеральном округе. Нормативам регионального, межмуниципального и местного значения соответствует только половина дорог региона, пишет портал 66.ru. По качеству дорожной сети Свердловская область заняла 47-е место в общероссийском рейтинге. В Челябинской области, которая уступает только Москве, в хорошем состоянии почти 85% дорог. На 5-м месте Ханты-Мансийский округ. За первые дни августа в Свердловской области выпала почти месячная норма осадков. В Екатеринбурге 65 миллиметров. Это 86% от месячной нормы, уточнила главный синоптик Уралгидромета Галина Шипаренко. План по осадкам полностью выполнили Североуральск, Качканар, Кытлым, Краснотуринск, Висим, Липовская и Ревда. На этой неделе синоптики обещают температуру, близкую к климатической норме. После дождливых выходных ливни на время прекратятся, но ненадолго, только до следующих выходных. По словам Шипаренко, начало августа будет дождливым, а во вторую и третью декадах осадков станет меньше. В Египте с 1 августа заработала электронная виза. Пилотный проект стартовал пока только в аэропорту Каира. В настоящее время система e-виза уже обрабатывает первые запросы. Стоимость электронной визы – $36. Это QR-код, который отправляется туристу по электронной почте или через мобильное приложение. Его можно предъявить как в цифровом виде, так и в распечатанном. Доллар – 79.46, евро – 91.19.
6: Информация на правах рекламы. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.com.
7: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
8: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «СЗ Талан Регион 54». По заверениям синоптиков, 4 августа в столице Урала ждем облачную погоду без осадков. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 18, днем 21-23 градуса выше 0.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
12: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
4: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни.
10: Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
1: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
5: Одрил Групп. Огранство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стойки, ремонта и сада. До 399 рублей. Алюминат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности гипермаркета дом Лента.
7: Тихий центр. Берег реки. Выход из двора в парк прямо к набережной.
8: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой. Это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
7: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
8: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГР-116-965-81-15-330.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
3: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
4: Фитнес.

0: Реклама.
1: Только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
2: 469 лошадей.
1: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
3: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
4: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
5: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
4: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
5: Айвазовский? Подлинник?
7: Конечно. Здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
7: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
8: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Доктор, все в порядке?
10: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
9: Двойня?
11: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
10: Две.
11: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4.
12: Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проведения получения на acdefisvostok.ru.
13: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
14: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
16: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
0: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
1: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Пегазовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в новый детейлинг. И в новый детейлинг на Чехова 32. Новый дефис детейл.ру.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla, новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
3: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
5: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
6: Вечерний драйв на радио.

0: Реклама.
1: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал-Автошоу-2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал-Автошоу» 0+.

0: Бэйл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет.
8: Привет.
9: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радиопилот.
12: It all begins right now.

0: зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: the price.
1: That's right.
2: I'm so froze like a popsicle, but I'm hot when I walk through the club. I'm so fresh, so clean, like three stacks and big boy.
3: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Конничива.
8: Салават сива.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
3: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
0: Радио 104.5 FM.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
5: Такси 30-ки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:42. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
8: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сила.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: тип-топ.
1: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
2: Здравствуйте. Местное время 4 часа 22 минуты. До

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.